0: конечно, хочется заступиться за мужскую половину населения, потому что, ну, про нас частенько, во всяком случае, так не говорят. Миконян скакуй в горячую избу, это все больше девушкина прерогатива. Почему так? Ну, потому что все это в качестве забавы или, не знаю, какой-то определенной надобности возникло тогда, когда еще на Руси не было МЧС. Ну, прям не было. На Древней Руси ничего подобного не существовало. Вот поджечь могли, да, и лошадок запустить. И это, как водится, без интернета, знаете ли, сложно себя пристроить, особенно в сельской местности. 3.06 на наших раскрадинах. Девушка русская от группы «Фабрики», только что на волне русского радио. Дальше метим выше, в небеса. Доминик Джокер, Женя Малахова появится с песней «Два человека», а также будут группа «Бандерас» и Сергей Лазарев. Конечно же, всем желаю отличного настроя, как всегда, в Москве пережидаем. Ну, если вы согласны с моим мнением, что сейчас не рыбнее мясо, то, безусловно, и с вами тоже в комплекте. Вам желаю вступления в добрую ночь, у вас совершенно точно наступило доброе утро, вам его и желаю в качестве продолжения. Добрейшего дня вам и доброго вечера вам персонально.
1: На русском радио. Я так хотел.

0: Ну, вот, честно, какая-то странная история с Филиппом Киркоровым. Я просто уверен, что он не распрощается даже с кусочком своей работы. Даже с вишенкой на торте. Вне всяких сомнений, потому что она явно приносит ему определенный жизненный кайф. Но, с другой стороны, уже не первая песня, где Филипп Киркоров готов расстаться с жизнью в целом. Видимо, так работают художественные образы. Не знаю, но тем не менее по-прежнему желаю творческих успехов Филиппу, поскольку, смотри, пункт первый. Работа для него всегда на первом месте. Ну и надеюсь, что он порадует вас своими грандиозными концертами, и все пройдет без происшествий. Что касательно нашего с вами продолжения, то здесь уже хорошо знакомая вам песня от Ханны «Русская красавица». Я буду от коллектива «Паписта Фэмили» и «23.45» совместное творчество. «У тебя есть я» от Владимира Преснякова, «Бахти Туркен» тоже очень скоро будет, и группа «Градусы» с новой песней «На ресницах». Все это, конечно, вам и вообще пожелание отличного настроя и, конечно же, соответствующей погоды. Не везде она сложилась, в Москве тоже перерывчик небольшой, но, тем не менее, он есть. Поэтому отдыхайте, в том числе, конечно, и за пределами квартиры. Но не забудьте взять с собой «Русское радио».
1: На русском радио.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио.
4: Перешутить Антона? Невозможно.
2: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
4: Придумывайте сами.
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
4: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
5: Антоновка по-русски.
4: Не кислые шутки.
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Ну вот, а вы спрашивали, куда пропала группа «Градусы». Или вы не спрашивали. Но я об этом совершенно точно думал. Думаю, ну куда-то ребята действительно окончательно подевались. Мало ли, они уже распадались, почему бы и нет. Но, с другой стороны, видите, не распались, и это классно. Свежая песня на ресницах в эфире «Русского радио». Просьба любить и жаловать. Собственно, про ресницы уже не первый трек, который мы сегодня слышим. И я думаю, что это совсем неплохо. 3.47 на наших раскрадийных. Самое главное, чтобы связь была и душевная, и, соответственно, нормальная от оператора. А то вот были времена, когда то в зоне доступа, то вне. Город 312 на эту тему, а я на тему праздников, как всегда. Поюзал в интернете, посмотрел, что у нас тут в России. Оказывается, сегодня день чайных покупок. Я прям даже не знаю, что нужно для непосредственно чайной церемонии в России, кроме чая и непосредственно чашки. Вероятнее всего, я что-то упустил, или имеется в виду именно эти чайные покупки. Я, кстати, сегодня пойду выкупать себе свежие книжки, там заодно куплю и чаю. Вкусный он там. 3.47 на наших раскрадийных. Всем-всем-всем шлю большой привет. И да, отдыхайте себе на здоровье под музыку русского.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Что в этом случае делать, если для того, чтобы поселился новый человек в сердце, нужно место, а сердце не отпускает старые воспоминания, потому что они приятные. Ну, в тесноте да не в обиде, я думаю, это единственный вариант, а вот плохое все из головы гоните, а заодно и из сердца. Как правило, это два разных места. 4.05 на наших раскрадвинных, «Лети» называлась песня от Звонкова и Аси в начале свежего музыкального часа. Дальше Нюша, заново, вторая попытка, от чего нет, хотя, с другой стороны, кто сказал, что она вторая? Может быть, как было и времена у группы «Виагра», уже пятая или шестая. Человек терпелив по природе своей, и в любви все ровно то же самое. На одни и те же грабельки. Даже передвигаясь на кухню за чаем, все равно нет-нет, да и наступим. Наташа Подольская появится с алой помадой, о нем от Ирины Дубцовой, Николай Басков с туманами непременно воспроизведет праздник души и сердца. В целом, всем-всем-всем, конечно, желаю и раннего утра, и совсем не раннего дня, и вообще вечера. Надеюсь, все же затейливого. Пусть у нас у всех все будет хорошо. В разное время, в разных компаниях. Самое главное, что это были бы близкие люди, приятные во всех отношениях, и чтобы никаких вкраплений радикально противоположного. Конечно же, всем желаю отличной погоды. Отдыхайте под музыку Русского радио. Надеюсь, сегодня у вас все получится.
1: На Русском радио.

0: Вот просто интересно, стала бы эта песня в исполнении Юлии Савичевой настолько популярной, если бы она не являлась саундтреком к мегапопулярному и раскрученному сериалу, конечно же, который смотрел абсолютно каждый, наверное. Мне кажется, раньше просто сериалов было мало, поэтому не смотреть это было просто невозможно. Или не смотреть, или как. Ну, в любом случае, я думаю, что все это дела прошлые, и сериал уже подзабылся, а вот песня живет и здравствует. И более того, является уже золотой историей русского радио. Это, конечно, не последняя песня, которая входит в золотой фонд, и тем не менее, мы рады и старинкам, и новинкам, конечно же. Татьяна Куртукова прямо сейчас на волне русского радио. Песня называется «Алешенька». «Сны наяву» от Бурито, а также «Артик и Асти» неделимые. Все это появится в эфире русского радио в самое ближайшее время. Также подтянется Дмитрий Колдун. И да, новинка в исполнении «Моя Мишель» называется «На малиновой луне». Я лично эту песню еще не слышал. Вместе с вами и приобщусь. Равно как и к этому дню, сегодня суббота, 20 число, 6 месяц. Да, мы за точность. И за хорошую погоду заодно, но тут уж как получится. Гуляют непогоды по городам и весям. Из Москвы ушло, где-то появилось. Поэтому терпим, если у вас дожди зарядили. И, соответственно, ждем отличных парочку-троечку дней, как обещают нам синоптики. В общем, весь июнь, как говорится, на смарку. Но под музыку русского радио, тем не менее, печалька небольшая.
1: На русском радио.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Ну, сначала по предыдущему треку. Мне стало интересно, но любит ли девушки обращение «милая». Я погуглил, оказалось, не очень. Если честно, как-то поделились мнением, хотя интернет пишет, что невозможно определить точное число девушек, которые пренебрегают этим названием, прям сразу запрещают и все. Зато я нашел статью, где написано, почему девушкам не нравится «милая». Потому что больше половины считают, что если говорят «милая», значит, не красивая, а просто милая, миленькая, что-то в этом роде. Я в этом логике абсолютно точно не вижу, потому что можно быть одновременно и красоткой, и милой, как таковой, но девушки, опять же, хозяйки этого слова, поэтому, парни, давайте уже что-нибудь другое придумаем. А заодно и Дмитрий Колдун, может быть, какой-то ремейк своей песни сделает, вставив другое слово, хотя вот тут, конечно, навряд ли. Что касается новиночки от коллектива «Моя Мишель», мне кажется, очаровательная песня получилась. Девушки, вы любите слово «очаровательное»? Опять же, надо будет в следующий раз проверить, но мне кажется, ничего криминального в нем нет. Равно, как и в тусовках. То есть, вполне себе понятно, что что-нибудь разгульное там обязательно случится. Не так, как у дискотеки «Авария», но, тем не менее, чего-то за пределами просто милого стоит ожидать. Песня с абсолютно непереводимым названием. Ну, то есть, можно расшифровать, но это на полчаса, поэтому просто будем слушать песню. И, конечно же, желаю вам, как всегда, отдыхать под музыку русского радио. Все у нас, как всегда, замечательно и разнообразно. Найдете себе песню по душе, и самое главное, в качестве саундтрека мы можем сработать в любой ситуации. Может быть, вы уже шашлычок жарите где-нибудь на природе, или, не знаю, под дождем где-то мокнете. И то, и другое вполне себе может быть подытожено какой-нибудь приятной песней. В общем, мы за вас в любых обстоятельствах. Всем-всем-всем желаю отличного времени, например, утра. Кажется, у вас день, вам его, и вам, конечно, доброго вечера. Почему нет? Все у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Ну, конечно же, это мод, но не русского радио, в начале свежего музыкального. Да, и любовь такая большая, наверное, даже выше секвой, как пел в песне.

0: возможно, в вашем городе-герое вещания русского радио, напротив какое-нибудь пекло. Ну, давайте тогда наши отечественные бананки. 5.06 на наших, на ваших столько же. Раннее утро началось, и, походу, оно у нас сегодня и впрямь солнечное. За окошком именно так. И, кстати, все говорю про выше-выше, а у нас кран, между прочим, вот там на горизонте красотища же. Не знаю, как на нем работать. Мне кажется, я бы даже сидеть там не смог, потому что у меня всегда была проблема с колесом обозрения. Заберусь, а если оно сломается на самом верху, сидишь и прямо, ох, на ветру качаешься. В общем, у меня свои отношения с высотою. Лезу, как вы понимали, но спускаться так себе занятие. Я надеюсь, что у вас и Вира, и Майна получается в этой жизни, и вообще в целом все получается хорошо. Если нет, поправим. Если всего с избытком, как всегда, делитесь. Мы же одна семья. Эта песня для тебя. Это исключительно от нас, от Юлианы Карауловой. Ну и, не знаю, я в ответ, конечно, караоке не прошу. Но что-нибудь другое, возможно, что-нибудь тепленькое. Оно же передается. Конечно же, не обойдется без Стаса Пьехи. Его романтика всегда желанна на русском радио. Веселенький трек от Жанны Фриске и Вадима Пресняков с песней «Живи». Но это скорее философская притча. В общем, все это вам. И, конечно, большой привет.
1: На русском радио.

0: Ну, не знаю, я бы, наверное, на месте Никиты и Димы Билана не зарекался. Кто знает, навсегда или, не знаю, через некоторое время все устаканится. Вообще, время много что решает, самое главное было бы оно. А оно есть, например, как обладатель птичьей фамилии, от родственников, которые отвечают обычно в небе за полеты, я никогда не слышал фразы «улетели на чуть-чуть». Обычно надолго, на целый сезон, а там, как я уже и сказал, ситуация может вполне измениться. Может быть, прилетят и абсолютно точно начнутся свежие отношения. Вот такой я оптимист, да. Про таких в свое время говорили. Впрочем, нет, эту шуточку я повторять не буду. Хотя, да, наверное, по мне так все должно закончиться свадьбой. 5:29 на наших русскородийных. «Плакала береза» от группы «Корни» прямо сейчас на волне русского радио. Дальше новиночка от группы «Серебром» под названием «Мало огня». «Ты далеко от Ума Турман». Еще появится Ханна с песней «Москва». Но это уже злободневная тема. Я имею в виду не Москва, тут же столица нашей родины. Ни вправо, ни влево. Неизменно. Нет, я про дожди, безусловно. Сегодня они у нас обещают, если и будут, то в очень малых количествах и не везде. Но вчера и, наверное, послезавтра опять по полной.
1: На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, мы группа «Серебро», и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Только в черную пятницу вы можете купить два ненужных товара по цене одного. Рекламная служба русского радио. 579-7799.

0: Вот вам отличный пример, как можно запечатлеть, может быть, даже и не самое хорошее событие, но, с другой стороны, сопровождающееся большой любовью. Андрюша хотел это сделать и написал песню, которая, конечно же, осталась на века. Почти как тату, но песня. Хотя, с другой стороны, хочется сказать, что кто я такой, чтобы утверждать? Свечку не держал, на бедосмотру не вызывали. Может быть, у Андрюши там на всю спину «Лиза, не улетай» выколол. И где-нибудь, не знаю, на локте еще «Толя» написано. Это так уже, фана ради, ни к чему. Просто хотелось и все. Но люди, которые делают тату, чаще всего руководствуются просто спонтанным желанием. Не осуждаю ни в коем смысле. Просто к слову пришлось. 5.44 на наших раскрадийных, на ваших столько же. Серьезно, наше раннее утро все шагает по планетке. Хотя я надеюсь, что в это время вы еще спите. Ну, я бы лично, да. Или не спал бы и вовсе, это тоже был бы я, совершенно точно. Вам, конечно, желаю доброго утра, но у вас, как всегда, в это время сформировавшееся, пусть все проходит, как и наметили, ну или даже чуть лучше. Вам желаю отличного дня, ну а вам, конечно, затейливого вечерка, как всегда. Пусть все идет как по маслу, но если масло не любите, пусть как-нибудь еще удачно пойдет. Самое главное, чтобы вам нравилось. Под музыку русского радио. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Я, как обещал, до 8 утра между песнями буду появляться. Ну а сейчас ручки вверх. Сергей Лазарев на русском.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Иванушки Интернешнл, как всегда, след непродовольственной корзины. Ничего не убавить, не прибавить. Все нам пригодится. И лето в целом, и солнышко в частности. И за капельку нас никто не осудит. Сегодня же выходной день. А уж чего будет капелька, это же, разумеется, решать вам. Я же не знаю, что вы там, мясо жарите или пытаетесь подкоптить на огне авокадо. Конечно же, взглядов много на питание, но, с другой стороны, я бы вам все же советовал ни в чем себе не отказывать в выходной день, а дальше уже в понедельничек, как всегда, мы подумаем, как все это исправлять. Да и не думаю я, что прям какое-то излишество случится. Выйдите на природу, а сегодня кое-где погода позволяет это сделать. Вдохнете полной грудью, расслабитесь, и пока полчаса на вой, как хорошо и как здорово дышится, там уж и шашлычка практически одна порция. Больше не успеете, стемнеет. Но зато все будет происходить под музыку русского радио, и это, мне кажется, красота. Привет вам большущий, если уже происходит. Время-то везде разное. Всем городам, героям вещания русского радио, не физкульт. Как всегда, я человек не спортивный, но привет, безусловно, человек я душевный. Конечно же, пусть у нас все сегодня будет самым наилучшим образом, и русское радио вам в помощь.
1: На русском радио.

0: Да, вот это я называю настоящий винтаж. Заглянуть в фотоальбом. Верно отметил группу Five Star Family. Такие вещи когда-то существовали. Более того, я недавно нашел свой. Ой, ну какой же зайка был. Причем в буквальном смысле этого слова. На каждый Новый год костюм зайки. Все группы детского сада. И, к слову говоря, она тут же подтвердила теорию, что со временем многие вещи портятся. Сначала прям костюм был цельнокройный, что называется. Щеки аж выбивались из-под непосредственно того, что обрамляло детское личико. А уже в старшей группе просто какая-то там повязочка и прикрепленные ушки. Безобразие, сказал бы я, но, с другой стороны, даже это уже кажется со временем мило. 6:30, кстати, на наших. Не знаю, кем вы там были в детском садике, но, надеюсь, кем-то очень и очень тоже зайкообразным. Иначе мне было бы просто обидно. Конечно же, всем желаю по-прежнему отличной субботы, выходного дня. Впереди, правда, еще один, но, мне кажется, спускать на самотек первый день выходного, не знаю, хотел сказать семестра, я уже не знаю, почему мне это пришло в голову, но нет. Назовем это коалицией, почему и нет. Отдыхаем под музыку Русского радио, если есть возможность, как всегда, советую убираться на природу, потому что завтра уже может не быть возможности. А если уже сегодня ее нет, то и дома Русское радио вполне себе может скрасить что-нибудь приятное. Либо с друзьями, либо же с семейным составом. Я уж не знаю, как вы сегодня соберетесь. Самое главное, чтобы все было хорошо.
1: На Русском радио.

0: На русском радио Алексей Чумаков и его счастье. Ну, как говорится, счастье есть, оно не может не есть. Шуточка бородатая, да, старенькая, причем не моя, но, с другой стороны, и не во мне дело. Просто надо было как-то намекнуть. С 1 июня по 31 августа в эфире русского радио проходит конкурс «Антоновка по-русски». Некислые шутки, второй сезон. В рамках все слушатели могут поучаствовать, придумать свою шутку и прислать ее на сайт русского радио. Русрадио.ру. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, ну а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом собственной шутки, само собой. Собственно, прямо сейчас в эфире русского радио от Артура Пирожкова. Ему не нужно придумывать шутки, юморок и так сквозит непосредственно, да и вряд ли. Наверное, мы приняли шутку от Артура, потому что все бы засомневались, вот, свои и все такое, поэтому и мы не участвуем, хотя могли бы что-нибудь нашутить, но вся надежда на вас. Шуточки действительно должны быть не кислые, так что что-нибудь придумали, присылайте. Юморок нашему народу не чужд. 6.48 на наших русскородийных, как уже и сказал, само собой, Артур Пирожков, буквально через пару секунд.
1: На русском радио.
2: Если хочешь танцевать,

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Глава Центробанка не исключила перехода к более жесткой денежно-кредитной политике и повышению ключевой ставки. Это может понадобиться на фоне проинфляционных рисков, активного роста денежной массы и всплеска кредитования, заявила Эльвира Набиуллина. Накануне Банк России понизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Следующее заседание регулятор проведет 24 июля. Правительство утвердило правила реформы уровней высшего образования. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По новой системе базовое высшее образование длится от 4 до 6 лет, следующий уровень специализированное образование занимает от 1 до 3 лет, аспирантура становится уже профессиональным уровнем. Проект уже действует в некоторых вузах, его расширят еще на несколько университетов. И в продолжении темы обучения в российских школах с 1 сентября начнут изучать арабский язык. Программа будет включать в себя освоение письменности, базовой грамматики, навыков устной и письменной речи, а также знакомство с культурой и традициями арабских стран, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Курс планируют адаптировать для разных возрастных групп и уровней подготовки. Ну и последнее. По книге «Пеппи Длинный чулок» снимут мультипликационный сериал. Этим займется английская кинокомпания, создавшая серию фильмов о медвежонке Паддингтоне. В проект войдут 52 серии по 11 минут каждая. «Пеппи Длинный чулок» — одно из самых известных произведений шведской писательницы Астрид Линдгрен, которая также придумала историю про малыша и Карлсона. Повесть о рыжеволосой девочке разошлась тиражом более 90 миллионов экземпляров по всему миру и была переведена на 80 языков. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.
0: Новости на русском.

Ну да, как всегда, музыка навеяла. И как же можно отдохнуть вдвоем? На самом деле, ответ непростой. По-разному, конечно же. Можно, не знаю, как-то разухабисто и довольно опрометчиво местами, как это делают влюбленные. Можно, как это делают женатые в разных комнатах. А можно один на другом, да, именно вот таким легким штабелем. Тот, что снизу, может быть абсолютно любого возраста, ну а тот, кто примостился на спине, разумеется, где-то примерно от 2 недель и до года максимум. И то при условии, что вы сразу после соски не всучили ему куриный бройлер. 7.06, кстати, на наших русскородийных. Всем, безусловно, желаю улыбчивого настроя. Все-таки сегодня выходной день. Уж попробуйте как-нибудь изменить что-то на лице, даже если проблемки еще тянутся от ушедшей рабочей недели. Я думаю, что все будет обязательно хорошо и останется только что-то приятное. И в голове, и в сердечке. Два разных места, напомню. Иногда бывает гармония, но не часто. Город 312 прямо сейчас, Юлия Паршута потом, группа «Блестящие» чуть позже, а также появится Сергей

0: на русском радио.
1: Да, немножечко не туда вставился, но не важно. Самое главное, что Дмитрий Колдун был на волне русского радио, и мне кажется, это очень и очень романтичный вайб. Даже немножко напоминает что-то винтажное из 70-х. Может быть, даже из какого-нибудь фильма. Я прям даже не знаю. Кстати, надо погуглить, не снимался ли Дмитрий в фильмах. Он вообще у нас товарищ многостаночный. И в шоу участвует, и на русском радио регулярно появляется. Ну и не забывает писать свежие песни. Сам писать, заметьте, недавно узнал, теперь буду умничать до посинения. Что касается нашего дальнейшего, здесь мы, как всегда, особенно по выходным дням, градуса не понижаем. Более того, повышаем аж до 100. Не моя затея, это группа «Градусы». Дальше послушаем Владимира Преснякова с песней «Бабочка и мотылек». До сих пор считаю, что это одно и то же. Но, видимо, Владимир разбирается в этом гораздо лучше. А я не представляю разницы. Группа «Пять утра» и Иван Дмитриенко тоже очень скоро появятся, как вы догадались, с песней «Не представляешь». В общем, всем-всем-всем по-прежнему желаю доброго утра, вам доброго дня, а вам уже и вечера доброго. У нас обязательно все получится, и все будет хорошо.

0: хотелось бы, конечно, знать, как давно все хорошо у Филиппа Киркорова, но, с другой стороны, к чему нам такие детали? У некоторых бывает и подавнее, между прочим. Если, например, ваш ребенок почему-то очень сильно плачет, и, в принципе, все у него, и портки сухие, и, в общем, и целом все в порядке, и выспался, к тому же, может быть, ему просто серебряная ложка во рту мешает. Вот у кого действительно все давно хорошо. Как встроенная функция с самого рождения? Не знаю, может похвастаться этим Филипп Киркоров, но, с другой стороны, все познается в сравнении с этим своим давно, он уже настоящая элита, как говорится, старые деньги. У кого хорошо только недавно, ну, вориши, расслабьтесь, все равно не дотянуться. 7.46 на наших раскрадинах. Дальше смотрим и плачем, ну, или плачем и смотрим сквозь слезы. Я уж не знаю, как вам удобнее. Я предпочел, конечно, поржать, но, с другой стороны, группа не пара, разве от них дождешься? Но, в целом, мы уже послушали песню «Улыбайся», поэтому настрой такой и такой имеется. Выбирайте сами. Всем желаю отличного настроя. Буквально через 14 минут очаровательная Анна Семенович. А нет, простите, это я уже про воскресенье загнул. Нет, у нас целый час отличной музыки, ну а потом крутыши. Безусловно, составят вам компанию и поднимут настроение. Конечно же, желаю, чтобы выходные прошли на ура и, разумеется, под музыку русского радио. Дальше по неделе обязательно услышимся, но уже по следующей. Пока!
1: На русском радио.

0: песня на русском.
1: Таня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет, это группа Биз.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Московской области с сегодняшнего дня ограничили полеты малой авиации. Запрещены полеты легких самолетов, которые обычно используются в учебных авиацентрах. Это в том числе Як-52. По данным Росавиации, ограничения будут действовать над Москвой, большей частью Подмосковья, а также отдельными районами примыкающих областей, в том числе Рязанской, Тульской и Тверской. Пассажирских регулярных и чартерных рейсов запрет не коснулся. Скрипача и дирижера Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт. Об этом сообщил ТАСС митрополит Илларион. Позже он уточнил, что диагноз не подтвердился, музыкант остается в больнице. Ранее Московский международный дом музыки отменил завтрашний совместный концерт актрисы Алисы Фрейндлих, Владимира Спивакова и камерного оркестра «Виртуоза Москвы». Спивакову 81 год. В прошлом году Владимир Путин присвоил ему звание Героя труда. К другим новостям. В Москве опровергли сообщения о новых правилах ремонта квартир с 1 июля. Как заявили в Мосжилинспекции, никаких изменений в жилищный кодекс не вносили. Требования к перепланировке регулируются постановлением московского правительства от 2011 года. Проверки, как и раньше, проходят по обращениям граждан и управляющих компаний. Ранее в СМИ появились публикации о том, что с 1 июля в Москве якобы начнется поголовный обход квартир с тем, чтобы выявить незаконную перепланировку. Ну и последнее. Более 40% россиян за последний год сталкивались с поддельными товарами. Это показал опрос с участием 1500 человек. Речь идет о покупках, имитирующих известные бренды. Большинство респондентов уверены, что подделки хуже оригинальных товаров по качеству и потребительским свойствам. Прошлым летом Роскачество оценивало долю контрафакта в одежде и обуви в 25-30%. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: если хочется зевать.
1: Утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски! Не пропустите! Сегодня в 9 утра на русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза опять сомлися.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
4: В темном коридоре вещи, понятые где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиция 16+, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
3: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
2: 3-й Всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru/6+.
4: Купидом – это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеке. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не перестал.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министерство иностранных дел отменило рекомендацию не ездить в страны Персидского залива. Решение объяснили стабилизацией обстановки в регионе. Как уточнили в МИДе, на днях США и Иран заключили меморандум о взаимопонимании. На этом фоне Минэкономразвития отменило рекомендацию не продавать путевки в страны Ближнего Востока. С начала марта Россия рекомендовала воздерживаться от поездок в Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Оман, Саудовскую Аравию и Катар. Все поезда, идущие в Крым, с сегодняшнего дня будут заканчивать маршрут в Керчи. Дальше пассажиров повезут автобусами. Новое расписание оперштаб республики утвердил в начале июня. С 10 июня для некоторых поездов Керчь уже стала конечной станцией. Другие составы продолжали ходить до Феодосии, Симферополя и Севастополя. В России перестанут выдавать бумажные свидетельства о заключении брака. Бумажная версия перестанет быть обязательной и будет оформляться только по желанию граждан. Это касается и других документов из отделений записи актов гражданского состояния ЗАГС. С 2018 года в стране действует единый госреестр ЗАГС. Он позволил отказаться от бумажных архивов и перейти к цифровой базе. Ну и последнее. На чемпионате мира по футболу игрока впервые в истории удалили с поля за прикрытой рукой рот. Красную карточку получил полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон. В ходе стычки с турецким защитником он что-то сказал сопернику, закрыв рот ладонью. Альмирона удалили после просмотра видеоповтора. Новое правило ввели перед началом чемпионата мира. Теперь любое действие, когда футболист закрывает рот рукой, плечом или футболкой, рассматривается как попытка скрыть от телекамер содержание разговора и наказывается удалением. На этом пока все новости. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. «Вкрутую по-русски».
2: Сегодня во Всемирный день Wi-Fi. К сожалению, мы не делимся беспроводной сетью, но зато мы раздаем крутое настроение, уже заряженный на юмористические подвиги. Андрей Макеев и я, Миша Набоков. Это «Вкрутую по-русски». Доброе утро!
3: Ну, конечно, мы уже готовы радовать вас и Лену Журавлеву в том числе в рубрике «Лена жарит». Мы ее разбудили, Ленка к нам едет, будем зажигать вместе с ней в конце часа.
2: Это
3: но не
2: да.
3: только, не только, вы не думайте, что мы...
2: Ни одной Леной, как говорится,
3: сыты будем, не побоимся этого слова. У нас и есть игра «Накрутили по полной», у нас крутые классные песни. Будем сыты по полной всем вот этим позитивным нашим классным настроением, поэтому настраивайтесь.
2: Я думал, ты сейчас скажешь, и тобой я уже сыт,
3: по
2: Миша.
3: Горло. Нет, тобой я буду сыт по горло через два часа, Миша, а сейчас,
2: хорошо,
3: пока,
2: сейчас пока нормально
3: немножко
2: еще,
3: голоден.
2: Да? Хорошо, я совсем скоро расскажу, что еще вообще может настоящая женщина, помимо как войти в горящую избу, да, остановить коня на скаку, там еще что-то сделать. Вот ну, еще пок... мы список будем продолжать и продолжать.
3: Конечно, конечно, конечно.
2: Но перед этим, естественно, наша фирменная зарядочка, а проведут ее для нас диджей Демиксер и Денис Клявер, которые расскажут, как начинающему культуристу правильно навести себе протеиновый коктейль. Какова дозировка? Целый стакан или меньше? Меньше. С песней «Половинка».

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Мне кажется, самое время для крутых новостей. Они витают уже в воздухе нужных.
2: Ну поймай уже.
1: Все, поймал. Нет, они вот так летают все-таки по-летнему.
2: Ну поймал ты?
1: Конечно, конечно. Пермячка плавала по каме на сапе. И, казалось бы, вот что могло произойти?
2: Просто, ну, можно перевернуться. На сапе.
1: Можно перевернуться.
2: Можно не перевернуться и просто кататься прямо.
1: Можно поймать рыбу. Можно, не знаю,
2: можно вообще
1: плыть
2: просто
1: рядом с сапом.
2: Ну да.
1: Но она в итоге спасла овцу.
2: Вот не ждали где.
1: Вот. Вот, вот так вот.
2: Поймала овцу.
1: Нет, она спасла.
2: Внезапно.
1: Написано «спасла». Ну, может быть, овца была против. Может, она плавала. Вот. Прикинь, это единственная водоплавающая овца была. Новый вид. Она такая, иди сюда. Иди.
2: Помнишь, как эти выглядят все синхронистки, которые плавают в бассейне?
1: Да, очень красиво.
2: Во-первых,
1: шапочки.
2: Шапочка и прищепка. Да.
1: И овца также плыла такая.
2: Да, я тебя спасу.
1: Иди сюда, бедная овца. Она такая, не надо. В итоге женщина смогла руками достать и погрузить овечку на борт, а также доплыть с ней до берега. Всю операцию по спасению овцы снимала дочка бесстрашной туристки. То есть подводные съемки были какие-то комбинированы с вертолета.
2: Да.
1: То есть это основная нагрузка была на дочке, оказывается. И по словам очевидцев, в реку животное кинулось из-за агрессивной собаки, которая запрыгнула в загон к другим парнокопытным.
2: Ну, я думаю, что там не только с собаки все началось. Это какая-то сказка получается. Да?
1: Уральская сказка.
2: Да, блоха там прыгнула на кошку.
1: Нет, с яйца
2: кошка
1: началось.
2: Кошка на собаку, собака на овцу, овца
1: на девочку,
2: на девочку,
1: девочка на маму.
2: И так далее, и да. Понеслась. Вот такая вот легенда, мне кажется, красиво. Да.
1: А мне кажется, что новость не совсем однозначная, потому что, вот представь, да, женщина весь день каталась на сапе.
2: Она очень красиво, во-первых. Очень,
1: да. Она проголодалась. Угу. Увидела овцу, угу. Взяла ее, и хочется продолжить словами песни Димы Билана. «На берегу мангал».
2: Ну, оригинальная версия, оригинальная, согласен.
1: Ты не слышал?
2: Не слышал. Ну, покажешь мне потом.
1: Ну, потом. Крутую по-русски.

0: крутую.
1: Но как сегодня не поздравить нас всех с праздником? А сегодня день не вынимающихся пробок.
2: Легендарный праздник.
1: Большущее событие, о котором хочется говорить всегда.
2: Да.
1: Но особенно сегодня, когда такой праздник. И особенно сегодня, когда я ехал на работу, я узнал, что такое невынимающиеся пробки.
2: Ну-ка, расскажи, это очень интересно.
1: Из ушей, прежде всего, у людей, когда ты с ними начинаешь разговаривать. Вот этот момент, когда ты подъезжаешь к ресторану быстрого питания, назовем это так, к окошечку.
2: Давайте назовем так.
1: Да, и тебе говорят «здравствуйте», ты говоришь «здравствуйте», «что вам, что хотели», и ты говоришь «мне, пожалуйста, Бамбл».
2: Угу.
1: И там молчание. Потом, что вам еще раз? Я говорю, Бамбл. Ага, Бамбл. И я говорю, мне, пожалуйста, маффин с яйцом и сыром. Молчание. То есть, нет, ну, просто вот, ну, я не знаю, сколько, ну, минуту, да? Ну, я думаю, ну, ладно, наверное, человек...
2: Ну, человек обрабатывает там вот эту информацию.
1: Да, и потом она говорит, вы сказали эспрессо, и что еще? Как можно было из того, что я только что сказал, собрать слово эспрессо? Я говорю, нет, я сказал Бамбл и, пожалуйста, маффин с яйцом и сыром. В итоге уехал... С хлебом и вареньем. Нет, на самом деле все это, конечно, все, наконец-то мне дали то, что я заказывал.
2: Борщ и блины, да?
1: Да, типа такого, да, и потом еще и морс дали. Но вот этот момент, я понимаю, что там проблемы со связью человека, то есть там нужно говорить погромче. Но вот этот момент, он все равно раздражает, когда тебе нужно ты же старался, ты сидел там, мне Бамбл.
2: Придумывал
1: еще.
2: Фантазию напрягал свою, да? Я хочу вот это.
1: Неуважение к моей фантазии.
2: Неуважение к творчеству вообще твоему.
1: Говорил, потом вдруг внезапно откуда-то вдруг появился эспрессо совершенно. Вот прям немножко взбесился, но потом ничего, знаешь, все компенсировал.
2: Поел борща и нормально, да?
1: Да, да. Вот такой сегодня у нас праздник. День невынимающихся пробок, в том числе и из ушей.
2: Пробки бывают еще и автомобильные, да, в принципе.
1: Особенно, знаешь, вот интересно,
2: там
1: как
2: много
1: это,
2: раздражающих
1: как,
2: факторов.
1: Нет, как это слово «пробка», вот сейчас, которое ты использовал, автомобильная пробка, используется со словом «невынимающаяся пробка автомобильная». Вот это вот надо, наверное...
2: Неразъезжающаяся пробка автомобильная. Давай так используем.
1: Будем так использовать разные слова. Может быть, люди свое придумывают. Они скажут, вы знаете, что такое невынимающаяся пробка? И напишут нам сегодня.
2: Или даже... Фотографию покажут.
1: Ну, посмотрим. У нас сегодня тема такая, мелочь, которая вас безумно раздражает. Когда вот говорите человеку, он по несколько раз, ну, бесит же так постоянно, да. Весь разговор уже не складывается.
2: Или включил, да, на выходных, а там два человека говорят, бесит.
1: Это не может бесить. Это всегда радует. Это всегда
2: да
1: радует.
2: Не про нас я, про кого-то другого, ты про других. Про нас сразу подумал?
1: Ты про Илью Крылова и Славу Цыбу. Ладно.
2: Димку Лебедева.
1: Мелочь, которая вас безумно раздражает. Пишите ваши истории в нашем канале, в Максе, в группе ВКонтакте, в комментариях под постом с темой дня, а также отправляйте их в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7. А? Чего?
2: Борщ и блины.
0: Крутую на русском радио.
3: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
3: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
3: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
3: Не кислые шутки.
0: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

0: утро в крутую. По-русски.
1: Ну, не улетим, а, скажем так, просто планомерно движемся к игре «Накрутили по полной». А там уже, когда будет игра, улетим.
2: Ну, как получится. Ну, постараемся.
1: Это все зависит от слушателей, который нам позвонит. 8-495-995-105-7. Да, звоните нам в игру, мы с вами с удовольствием и развлечемся, не побоюсь этого слова.
2: И полетаем, потанцуем.
1: И крутую авторамку вам подарим, если получится.

0: полной. Ой. Давайте разбираться.
1: Ну, почти птичкой к нам прилетел Алексей из города Кирова. Алексей.
2: Орлом.
1: Алексей, здравствуйте.
2: Или какие птицы? Алексей, здравствуйте. Какие птицы водятся в вашем городе?
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Всякие. Любые.
1: Орлы в том числе.
2: Любые. Страусы тоже.
1: И пингвины. Ну, смотря кого завезут.
3: Да, на фермах.
2: На кормах.
1: Все есть в городе Кирове. И самое главное, возможно, там скоро появится крутая авторамка с логотипом Русского радио, если Алексей постарается и ее выиграет. У нас, Алексей, для вас есть три факта. Один из них правда. Если определите, где правда, то, соответственно, мы вам все подарим. И в Кирове, помимо классных разных видов птиц, появится еще авторамка. Я думаю,
2: ну, авторамка такая одна.
1: Да, да, красивая.
2: Можно на птицу, кстати.
1: Красивая, как попугай. Алексей, готовы?
3: Да, готов.
1: Ну все, запускаемся, поехали.
2: Это, кстати, запись птицы из Кирова, да?
1: Из Кирова, да.
2: Да, именно оттуда.
1: Но кукушка была, что ты стесняешься?
2: Итак, раз у нас сегодня речь зашла про раздражающие вещи, то факты мы накрутили про них, и, в принципе, я их буду читать тоже. Раздражающим голосом могу прочитать, если хотите.
1: А у тебя другого голоса-то и не бывает, Миш. Если честно, ты сейчас открыл...
2: Бесячего! Бесячий голос!
1: Ты сейчас ничего не открыл, ты, скорее всего, закрыл.
2: Факт номер один! Ученые выяснили, что звук жужжащего комара раздражает людей сильнее, чем звук дрели. Факт номер два.
1: И трели.
2: В английском языке есть слово для обозначения раздражения, которое возникает, когда кто-то слишком медленно печатает сообщение. Enraging. И звук... факт номер три. Звук чужого жевания может вызывать у некоторых людей настоящую физиологическую реакцию.
1: Вот он, собственно, этот самый звук.
2: Раздражающий. Да, если что такое раздражающий звук, вот послушайте, друзья. В общем, звук чужого жевания может вызывать у некоторых людей настоящую физиологическую реакцию, учащенное сердцебиение и стресс.
1: Там какой-то состав приехал, по-моему, с правильными ответами.
2: Нет, это птицы.
1: Это птицы завезли. Алексей, вы среди этого звука гаммы и шума расслышали варианты, которые Миша вам прочитал?
3: Да-да-да. Так, мне кажется, что третье.
1: То, что звук чужого жевания может вызвать у некоторых людей настоящую физиологическую реакцию, учащенное сердцебиение и стресс. Я понял, что у Алексея была такая стратегия, чтобы, вы, знаешь, мы его не мучили, он этот звук запустил.
2: Побыстрее
1: чтобы
2: уже.
1: Чтобы мы сразу сказали, да, это правдивый вариант, и мы вас поздравляем, вы угадали. Действительно, это состояние называется мизофония или мизофония. Ну, мизофония, скорее всего. У людей есть такая особенность, некоторые звуки, например, чавканье, жевание или хруст, могут вызывать очень сильное раздражение и даже тревогу. Алексей.
2: Ну, мы поздравляем вас, ну круто же все получилось. Стратегия сработала, Алексей. Как он раздражающе молчит.
1: Крутой авторамка с логотипом Русского радио мы вам дарим. Мы вас поздравляем от всей души. Ну и, соответственно, желаем вам классного настроения. Всему Кирму от нас большой привет. Дискотека «Авария» для вас подарок.
2: Поздравительная песня.
1: Да.
0: Накрутили по полной на Русском радио.

0: останемся, блин.
1: Новая песня на русском. Память, прекрати мне спать.
2: Виноваты сами. Всем привет, это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
1: Русское радио.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Обсуждаем сегодня с вами мелочь, которая вас безумно раздражает. Вот Наталья написала: «Доброе утро, крутыши. Привет Уфе, особенно моим родным». Уже так, да? С таким намеком небольшим. Да. «Безумно расстраивают наши водители, которые нетерпеливые. Когда идешь по зебре, они еще и пибикают. Всем добра». Наталья, ну по зебре зачем ходить-то вообще? Это животное. Ну,
2: в красный книг.
1: Оно еще занесено, да.
2: Еще и возмущается. Да. Вот смотри, Олеся написала сообщение: «Раздражаюсь, когда шторы на окне висят как попало». Кривь-кось. Ну, это естественно, да. «Хожу дома...»
1: Вертикально.
2: «Хожу дома, да. Хожу дома, поправляю. И с улицы смотрю, как у других висят. Непорядок». И тоже Олеся, видимо, отправляет. Сидишь дома.
1: Открываешь окно, чтобы подышать
2: чайку
1: воздухом.
2: Чайку попить, да. Здесь сел, да, такой на балкончике или где-то еще у себя. Или...
1: Не, просто окно открыл, там рука.
2: Внезапно, да. Так раз.
1: Такая, оп, поправила.
2: И потом рука ушла. Непорядок. Вот теперь порядок. Вот теперь хорошо.
1: Это событие вошло в историю как рука Олеси.
0: Вкрутую. На русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Что слушает страна? Русское радио. Только любимое.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
2: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО Альфа-банк.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на concert.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 13+.
7: Море зовет, волна поет, а мы такие не поедем. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: Как говорится, июнь идет, и Лена тоже идет.
1: Приплыла
2: вот
1: просто.
2: Это да. Да? Как тебе? Да? Мысль. Мысль, конечно, невероятная.
1: У меня летняя сегодня тема, если что. Всем привет.
2: Привет.
1: Как
2: и
1: дела?
2: Что же за тема? Дела прекрасные.
1: Вот,
2: что
1: знаешь,
2: за тема?
1: У меня про один овощ, который с летом связан. Он потом, конечно, еще и до осени будет интересен.
2: Ну и там тем, еще и как-нибудь и до зимы тоже дотягивает, да,
1: да,
2: в принципе?
1: О, как ты догадался?
2: Ну вот есть что-то во мне такое.
1: Кабачок.
2: Вот. Ну, я, если честно...
1: Но это же символ лета.
2: Знал, да, ну, конечно.
1: Кабачок.
2: Это символ...
1: Его нежный вкус
2: мужчины.
1: И сочная мякоть делают его незаменимым ингредиентом множества блюд. А знали ли вы, что кабачок – это еще источник ценных веществ, необходимых для нашего организма?
2: И еще ценных вещей. В кабачке можно прятать деньги.
3: Я думал, да, Лена скажет, ценных бумаг.
2: Да-да-да. У меня бабушка так делала.
1: Давайте решим, где родина кабачка? Вот мне интересно.
2: Франция.
1: Нет.
3: Я думаю...
1: Там обычно не родина.
3: Почему-то у меня Кения в голове.
2: Кения?
1: Ну, в общем, родиной кабачка считается Центральная Америка.
3: Но мы близко.
2: Ну, в принципе, там не очень.
1: Где его выращивали еще 5000 лет назад, представляете? И уже тогда
2: динозавры
1: инки
2: выращивали.
1: Приходили и говорили, заберите кабачки, у нас лишние.
2: Инки, когда, да.
1: И майя. Вот.
2: Обменивались.
1: Это
2: кабачками.
1: Липозваяемый, полезный для пищеварения и кожи овощ. Для кожи очень
2: подожди,
1: полезный.
2: Для кожи?
1: Да. Существует множество сортов кабачков, отличающихся формой, цветом и вкусом. Вот мне, знаете, нравится, вот есть желтые кабачки, отличаются сладковатым вкусом и ярким цветом. Белые кабачки обладают нежным вкусом и тонкой кожицей. Кабачки цукини – это гибрид обычного кабачка и цукини. Кабачки, когда привезли в Европу в 16 веке, их не сразу оценили как продукт питания. Знаете, что с ними делали?
2: Мазались.
1: Нет.
2: Засовывали?
1: Они европейцы сначала выращивали их исключительно как декоративные растения. Украшали сады.
2: Кактус.
1: Парки.
2: Такой, посмотрите, какой у меня.
1: И представляете, и кто-то все-таки решился попробовать.
3: Но это была знатная вечеринка.
2: Да,
3: на как... утро.
2: Не-не-не, мне просто еда в какой-то момент закончилась.
1: Решили, да, кто-то в парке.
3: И кто-то, ты зачем кабачок съел?
2: Ты что сделал?
1: Я понимаю, что у нас времени мало, но вот интересный факт. С точки зрения ботаники, кабачки относятся к ягодам.
3: Поэтому можно делать джем. Кабачковый джем получается, да?
1: Да.
3: Лена Журавлева.
2: Наш.
3: Ягодка наша.
2: Да.
3: Кабачок.
1: Дождемся урожая.
2: Кабачковая.
3: Кабачок наш.
0: Лена жарит на русском радио. Наши тени.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В кабинете министров прошло совещание по ситуации на топливном рынке. Вице-премьер Александр Новак поручил проанализировать ситуацию с ценами на бензин. В Министерстве энергетики заверили, что держат ситуацию под постоянным контролем. Последние несколько недель в разных регионах вводились точечные ограничения и лимиты на продажу топлива на автозаправках, в основном на частных АЗС. Совет Федерации на этой неделе одобрил несколько важных законов. Согласно одному из них, в стране появятся так называемые детские сим-карты для пользователей младше 14 лет. Родители должны будут сообщать операторам связи данные о несовершеннолетних абонентах и указывать на портале госуслуг, что такой-то номер принадлежит их ребенку. Ранее в Минцифры отмечали, что с такими сим-картами взрослые смогут получать у операторов данные о геолокации своих детей без обращения в суд. В России с сегодняшнего дня началась приемная кампания в вузы. Она проходит по новым правилам. Единым цифровым способом подачи документов в университеты стал сервис поступления в вузы онлайн на портале госуслуг. От вузовских сайтов решено отказаться из-за частых сбоев. Кроме этого, на госуслугах появился сервис «Подбор вуза». Он позволяет сравнить свои баллы ЕГЭ и оценить шансы на поступление. Ну и последнее. Большинство опрошенных россиян не планирует экономить на отпуске. Почти 90% респондентов считают, что это единственное время, когда они могут по-настоящему расслабиться и отдохнуть, не думая о деньгах. Лишь небольшая часть опрошенных намерена сокращать расходы. Экономить туристы собираются на жилье, экскурсиях и транспорте. Курсы валют на выходные: юань 10.81, евро 84.17 и доллар 73 рубля 44 копейки. Пока это вся информация к данной минуте. Далее на Русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На Русском радио.

0: и кто слушает крутую по-русски в июне, тот настоящий красотуля.
1: Вот таким образом приветствуем вас во втором часе шоу «Крутой по-русски». И напомню, что мы сегодня с вами говорим на тему «Мелочь, которая вас безумно раздражает».
0: Вот ты сейчас повторил, и, если честно, раздражающе выглядел.
1: Ну, я для этого и работаю, чтобы тебя немножко подбешивать. Меня посадили. Если бы была бы другая цель, посадили бы красивую девушку. Она бы здесь...
0: Блин, ну почему не посадили?
1: Потому что тебя нужно подбешивать немного. Ну так рождается шоу, Миш, извини.
0: Понятно.
1: И еще плюс к этому сообщение нам пишет. Напомню, что можно прямо сейчас написать свою историю, мелочь, которая вас безумно раздражает. Пишите ваши истории в нашем канале в Максе, в группе ВКонтакте, в комментариях под постом с темы дня, а также отправляйте их в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7. Рубрика «Мишкины фишки». Там,
0: единственное, что не раздражает.
1: Наоборот, там мы немножко меняемся, там уже Миша меня раздражает, но...
0: Бесячая, да, все?
1: Да-да-да, но зато какой эффект. Зато какой эффект
0: вообще будет.
1: В середине часа просто это... Вот, это вот такая рубрика. Все сами услышите и узнаете. Крутые песни мы с вами слушаем. Это тоже что не артист, то просто круто. Круто, действительно. А я вам расскажу, вот у меня новость, связанная с тем, на что подсели россияне. Это аналитика. Это очень интересно. Через пару песен вы просто обалдеете.

0: Анекдоты по-русски. Вкрутую.
1: А вот что делает весна с нами и даже летом. Россияне подсели на босоногие тропы. Редкий случай, когда для нового вида спорта не нужен вообще никакой инвентарь. То есть можно не тратиться.
2: Удобно.
1: Это нам подходит. И даже кроссовки в начале тренировки придется снять. Можно, кстати, кроссовки и не покупать в таком случае. Да?
2: То есть уже, даже
1: уже минус, сколько там, 5000 рублей уже. Даже, нет, плюс, сэкономил практически.
2: Не, минус, потому что эти кроссовки ты тренеру отдаешь.
1: Да.
2: И он их продает потом.
1: Нужно просто...

0: прям так скажем, ходить по воде.
1: Ну, по воде, да.
0: Дальше что? Дальше что? Уже вот я стал вспоминать, что у меня есть рядом с домом какие тропы.
1: А дальше все, начинается природная зона, так называемая.
0: То есть ходишь по слизням.
1: Да, у нас в Одинцово у нас, кстати, очень много.
0: По клопам и слизням. Это такая тропа интересная. Еще особая тропа есть, когда ты идешь по этим, по стекляшкам. Да, по битому стеклу и по этим, по жестяным банкам.
1: И когда ты выходишь из этой тропы, тебе дают сертификат йога.
0: Да, йоговский, просветленный такой выходит. Потому что там еще и гвозди лежат. Такие тропы, да.
1: Ну, это вообще.
0: Ну, естественно.
1: Это для особых. Эстетов.
0: Да.
1: Слушай, мне вообще лично больше нравится, когда женская стопа ходит по моей спине.
0: Вот это да.
1: Вот такой поворот.
0: Интересно.
2: Крутое по-русски. Реклама на русском. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
3: Платье. Юбка. Туфли.
4: Остановись.
3: Посмотри, сколько еще места.
4: Да, но придется платить за перевес.
3: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Пока ваши телефоны и машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Тепло, светло, нарядно. И на душе приятно. Лето на русском радио.
1: Все будет хорошо.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Мелочь, которая вас безумно раздражает. Вы пишете нам свои истории в нашем канале в Максе, в группе ВКонтакте, в комментариях под постом с темы дня, а также отправляйте их в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7. Можно, кстати, в буквальном смысле про мелочь. Я как раз проходил мимо, подал мелочь бабушке одной. Угу. И она так долго-долго в нее смотрела. Знаешь, я думал, я, ну, как-то проявлю свою благосклонность. Угу, но, по-моему, она ее очень-очень сильно раздражала. Она была очень сильно оскорблена и обижена.
2: Когда ты повернулся, она...
1: Она
2: кинула в тебя.
1: Не, я прохожу, я там сидел, что-то, ну, просила, видимо. Я, подал, что у меня было в кармане. Я потом прохожу какое-то время, не знаю, оборачиваюсь назад, она прям долго-долго так разглядывает, так типа...
2: Она подумала, цент.
1: Ты что мне дал? Ты что такое? Себе забери. Вот такое тоже может быть, кстати. Может быть, поэтому у вас такая есть история. Может, вы и есть та самая бабушка.
2: У вас есть такая бабушка.
1: У вас есть такая бабушка.
2: Или есть такой отец.
1: Да. Это грустно. Давай что-нибудь повеселее.
2: Что-нибудь повеселее, давай. Юлия написала: меня раздражает, когда губку для мытья посуды оставляют в раковине, а не кладут специальную мисочку.
1: Мисочка для губки. Специальная.
2: Для губок и для губ. Подожди.
1: Вот это не путать надо,
2: это
1: понимаешь?
2: Две
1: вот
2: разные мисочки.
1: Ты перепутаешь, и вот потом тебе...
2: Не в ту мисочку положишь?
1: Да, потому что есть мисочка для губки конкретно, которая посуду моет, и для губ. Ты пришла с работы, сняла как вставную челюсть. Раз и положила.
2: Кстати, съемные губки.
1: Очень хорошая.
2: Это, кстати... Слушай, это надо бизнес такой сделать.
1: Съемное лицо вообще в целом. Глаза
2: съемное все вообще.
1: Да.
2: Просто с себя снял все и все.
1: Анна написала: терпеть не могу, когда собираешься куда-то и нужно ждать тех, с кем пойдем. А еще вот эта привычка моего мужа — не закрывать ящики, дверцы шкафов. Ну, прям подбешивает. Но, с другой стороны, Анна, давайте так подумаем со стороны мужа, да, с логики мужа. Угу. А зачем закрывать ящики, если их потом открывать надо? Правильно?
2: Слушай, ну логично.
1: То же самое, это от создателей тех людей, которые говорят, зачем раздеваться перед сном, когда утром опять одетым вставать. То же самое, то есть, понимаешь, это ровно то же самое.
2: Зачем ходить домой с работы, если опять на работу потом?
1: Это,
2: да?
1: Кстати, очень нашему начальству это понравится мысль. Спасибо тебе большое, Миша. Вот ты сейчас вовремя это сказал. Сегодня никуда не пойдем.
0: Вкрутую. По-русски. Каждое воскресенье слушайте.

Общение с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом. На Русском радио. Что слушать?

0: Русское радио.
1: Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, не коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворись.
1: Андрей Макеев и Миша Набоков. В крутую по-русски.
2: Мелочь, которая вас безумно раздражает. Пишите нам, пожалуйста, свои истории. В Максе нам, кстати, сегодня прям вот очень, очень много историй написали. Хочется прочитать все. Все, все
3: и
2: очень интересно.
3: Это как
2: интересно.
3: Раз не раздражает, все, да, все, это приятно.
2: Да, все очень такое забавное, но приходится все-таки делать выборку, иначе мы просто не уложимся. Поэтому заранее всем спасибо, кто написал. Я уже сразу говорю.
3: Но это раздражает, что ты сказал.
2: Ваше спасибо. Ирина написала сообщение. Вообще, я очень адекватный, но когда вижу тарелки в сушке стоят не по размеру, меня просто взрывает. Говорю дочери, я ведь тебя научила правильно собирать пирамидку, а ты что сейчас творишь? Она смеется. Между прочим, Миша, ты зря смеешься. У меня такая же проблема. У нас с Ириной, мы будем с Ириной вместе к одному врачу, наверное, ходить.
3: Потому заболевание
2: что,
3: одно,
2: потому,
3: да?
2: Потому что, когда я открываю, у меня тоже семья не может почему-то...
3: По размеру
2: сейчас,
3: тарелки?
2: Я сейчас орать буду. Почему-то расставить тарелки по размеру. Так жена, Ирина, вы сейчас упадете. Жена еще и кружку от кастрюли туда, крышку от кастрюли туда запихивает.
3: Рядом понимаете? С тарелками?
2: Рядом и с тарелками.
3: Слушай,
2: получается,
3: это даже меня
2: понимаешь? И это все, вот как бы, все это в кучу в какой-то. Я все это вытаскиваю. Все вытаскиваю вообще, весь шкаф.
3: Разбираешь шкаф,
2: да,
3: вообще
2: прям полностью.
3: Полностью.
2: Да, собираю его обратно, расставляю все.
3: Как надо.
2: Прям вот, чтобы вот от крупной до самой мелкой крышки от кастрюли вообще в другую
3: отдельно,
2: сторону.
3: Отдельно!
2: Туда, где грубки.
3: Слушай,
2: губки,
3: я тоже завелся что-то вообще. Губки хотя мне лежат. Вообще все равно.
2: И чашки желательно по цвету расставить.
3: И по форме.
2: После, да. Причем, я, кстати, началось это давно, с детства. Я когда был совсем маленький, я любил книжки расставлять прямо сначала там либо по размеру, либо по алфавиту, чтобы они стояли всеми. До сих пор такая же болезнь в книжном шкафу. И когда я вижу, что там тоже не расставлено. Ирин, ну, в общем, когда вы найдете врача, к которому можно будет обратиться, вы, пожалуйста, номерочек скиньте, мы вместе с вами к этому врачу пойдем, потому что мне кажется, это шиза какая-то, просто реально болезнь какая-то.
3: Слушай, ну хорошо, что ты это понимаешь. Это значит, что ты им излечим.
2: Ну, не факт, конечно. Не факт. Я это давно понимаю. Но она, по-моему, прогрессирует все больше и больше.
3: Андрей написал, кстати, доброе утро. Раздражает, когда троллейбус уезжает у меня прямо перед носом. А в это время надо ехать на работу.
2: Но, вот это, вот. Андрей, давайте посмотрим на эту ситуацию. Смотрите, давайте, вот сейчас как психолог с вами. Надо посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Во-первых, это значит, что у вас закон подлости сработал с самого утра. То есть...
3: Он уже отработал, так посмотрел, я уже здесь сделал, пошел дальше.
2: Да, то есть, когда вы, вот представьте, что вы, вот троллейбус уехал, у вас перед носом, вы садитесь, вы опаздываете на работу.
3: Опоздали.
2: Да, приезжает начальник, вы ему говорите, он говорит, да я тоже опоздал, ничего страшного, сейчас давай мы с тобой дела вот обсудим, сегодня задержишься.
3: Да, дел много, да, в принципе, сейчас. Там еще задержишь, это ничего страшного.
2: Если что,
3: да?
2: Там, может быть, премию я тебе выпишу, сейчас, главное, не переживай, ничего, у нас дел много.
3: Да.
2: Это вот так день проходит. А если вы сели... Троллейбус. Вышли из дома.
3: Троллейбус приехал.
2: Смотрите, не проспали.
3: Да.
2: Сели вовремя в троллейбус.
3: Причем приснился хороший сон.
2: Да.
3: Начнем прям с этого.
2: Успели позавтракать. То есть вы вышли на остановку. Троллейбус приехал вовремя. Сели в него. Приехали вовремя на работу.
3: Ой. На сиденье не было жвачки.
2: Да, не к добру это. И мне кажется, как бы день не закончился увольнением. Это очень опасно.
3: И чем-то еще пострашнее.
2: Цените.
3: Цените этот уходящий троллейбус.
1: Крутую по-русски.

0: Фишки от Набокова Мишки. Мишкины фишки на русском радио.
1: Пробка хлопнула, ударилась в потолок, упала на стол, и они сделали погромче Мишкины фишки. Максим Горький, Трое. Сегодня мы отмечаем день, такой необычный праздник, день невынимающихся пробок, поэтому я что предлагаю? Я предлагаю поговорить о не менее интересных пробках автомобильных. Андрей, как тебе такой поворот?
2: Здесь должен появиться Андрей Осипов, но в итоге нет. Останется Миша Набоков.
1: Да.
2: Так хотелось бы. Но, к сожалению, Миш, извини. Придется тебе работать.
1: Нет, это ты извини.
2: Это ты извини.
1: Андрей, нет, ты извини.
2: Андрей Осипов, извините, пожалуйста. Ну, так получилось.
1: Ну, да.
2: Да, да.
1: Теперь
2: все.
1: Теперь да.
2: Начинай.
1: Итак, начнем с того, что даже одноклеточные организмы сталкиваются с трудностями в организации движения на своих транспортных белках, так называемых.
2: Или белках.
1: Нет, белках здесь, которые постоянно перекрывают друг другу доступ к нужным участкам ДНК. То есть процесс этот называется молекулярным трафиком, и проблемы в нем такие же, как с утра на загруженных дорогах. То есть получается, пробки у нас в крови, Андрей.
2: Ну, а ты зря белок сбрасываешь со счетов. Там, где я живу, там белки, кстати, тоже могут быть частью
1: пробок.
2: Проблем
1: с них и начинаются пробки, да?
2: У меня там белки, зайцы. Один раз лоси были. Вот реально лоси стояли на дороге. Поэтому давай не сбрасывай со счетов.
1: Ну, лоси на дорогах, это ты...
2: В принципе, да, не удивляешь.
1: Не удивил никого, да.
2: Козлы, бараны тоже.
1: Это еще мягко говоря.
2: База.
1: Да. Удивительно, но пробки существовали и до того, как все стали ездить на автомобилях. Один из первых разработчиков правил дорожного движения, живший в конце 19 века, описал городские пробки из запряженных лошадьми повозок. Мне кажется, единственный плюс таких пробок — это в любой момент можно отвязать лошадь и пересесть на так называемый, как говорится, маневренный копытный мотоцикл. И...
2: Да, и поехать дальше.
1: Да. И поехал. Странно, что единственными, кто вообще додумался зарабатывать на пробках, стали китайцы. Они не только продают застрявшим водителям воду и еду по завышенным ценам, у них существует целая специальная служба. Водитель в пробке может позвонить, и к нему приедут два сотрудника на мотоциклах. Один останется в машине, пока пробка не рассосется, а второй доставляет клиента по нужному адресу, собственно. Я думаю, услуги для водителей в пробке должны расширяться. Почему бы, допустим, прикинь, ты вот в пробке вызываешь, и тебе приезжают массажисты, переносное джакузи.
2: Пробки тогда не будут рассасываться.
1: Никогда.
2: Люди будут пользоваться...
1: Вечная пробка.
2: Это, дорогой, ты где?
1: Я в пробке. Я в пробке. Вот здесь еще. Я в пробке.
2: Вот это услуга.
1: Это пробка.
2: Согласен.
1: Но самое-то главное, что не забывайте, основное преимущество в пробках. Можно спокойно и с удовольствием послушать утреннее шоу «Вкрутую по-русски».
2: «Вкрутую по-русски».
1: Очень хорошо.
0: Мишкины фишки на русском радио.

0: Настроение. Утро. Крутую. По-русски.
1: Мелочь, которая вас безумно раздражает, Татьяна написала. Раздражает, когда заходишь в ванную комнату, хочешь открыть кран, помыть руки, а из лейки душ, и тебя сверху окатывает душ. То есть, когда кто-то забыл перевести. Но зато и весь помылся сразу. Это душ определяет, что тебе надо помыть, а не ты сам, как говорится.
2: Вот именно.
1: Ты хотел руки помыть, сам весь помойся. Или наоборот, когда хочешь помыться. Обратная ситуация тоже бывает. Хочешь помыться, весь душ открывай. Там только из лейки просто льется. Тебе сегодня только руки.
2: То есть, получается, наш наставник — это душ. Да. Это духовный, душевный наставник. Душ.
1: Да, да, совершенно
2: идеально. Верно. Кстати, я сейчас вспомнил, у меня в детстве очень раздражало, как папа чавкает. Дед тоже, вот они вот сидят.
1: Ну, это да, это да, это тоже.
2: Вот это.
1: В душе особенно. А ты моешься в этот момент. Ну, согласен, да, это раздражает.
2: И смотрит. Да. Андрей написал: очень раздражают радиоведущие, которые каждые 5 минут говорят: делайте радио громче!
1: Андрей, ну мне вам такой совет. Вы, во-первых, не убавляйте, тогда мы и говорить это не будем. Мы же понимаем, что вы убавили, поэтому
2: да,
1: и,
2: вот прямо сейчас.
1: Собственно... Вот сейчас зачем опять убавили?
2: Вот зачем убавили опять? Делайте радио громче.
1: Вот прямо сейчас максимально громко нужно сделать.
2: Вот.
1: Ну, уже нормально.
2: Сделали, и все, и мы говорить больше не будем.
1: Наверное.
2: Да. Зачем опять убавить?
1: Не убавлять.
2: Делайте радио громче.
0: Вкрутую по-русски. Реклама на русском.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Ватсон, кто это воет на болотах?
4: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
11: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. 22:00 по московскому времени на 5 канале для зрителей старше 12 лет.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-873-988-54-58.
13: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент «РТ» и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
14: 6+. Увидел падающую звезду? Загадывай желание подешевле. Окажешься в начале списка. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: по-русски. Крутую.
1: Андрей Макеев, я Миша Набоков. Мы сегодня обсуждаем мелочь, которая вас безумно раздражает. Вот такое сообщение. В детстве меня раздражало, когда мои родители оставляли меня одного, и, внимание, и мне приходилось творить, написал Алексей из Москвы.
2: Ну не сидеть же просто сложа руки.
1: Человек начал творить.
2: В одиночестве.
1: Да.
2: Это на самом деле Леонардо да Винчи. Только он почему-то представился именем Алексей. Скрывается, чтобы
1: как
2: его,
1: и сам.
2: Чтобы не распознали.
1: Конечно.
2: Его. Да. Да, у нас прямо сейчас Илья Крылов, он не скрывается. Его видно за версту.
1: И теперь слышно.
3: Да. Ребята, привет.
2: Привет, эфира,
3: привет,
2: да.
3: Привет, да.
2: Ну, помимо нас, что тебя может еще раздражать?
1: Скажи, да, я думаю, ничего уже. Это основной раздражитель, как бы, Илья.
3: Главное подчеркнуть.
1: Я уже вижу по лицу.
3: Слушайте, ну, если говорить о мелочах, которые вот лично меня раздражают, не могу уйти из дома, пока не заправлю кровать, чтобы вот ровно-ровно прям по линеечке, и чтобы у меня на столе все, опять же, ровно лежало. Пульт от телевизора, прям вот по направлению к телевизору, понимаешь, если он будет как-то криво лежать, я не могу уйти из дома.
1: Это не по фэншую.
3: Да. Бумаги, ручки и вообще любые вещи.
2: Ну, то есть мы будем знать, если, например, у Ильи Крылова мысль какая-то не сходится в эфире, что-то так, значит, у него пульт от телевизора просто дома лежит.
1: Или,
2: не так.
1: Или если...
2: Он сидит, раздражается, просто думает про этот пульт от телевизора!
1: Нет, если Ильи нет, просто поэтому он сейчас заправляет кровать.
3: Бросаю эфир и поехал заправлять кровать.
1: Мы точно знаем, где этот человек.
2: В какой-то момент Илья Крылов из эфира пропадет, пошел заправлять свою кровать.
1: Вы знаете, где он и чем занимается.
2: Мы надеемся, что сегодня он досидит до конца.
1: Не, ну сегодня все, кровать заправлена.
3: Сегодня все заправлено, все лежит на своих местах. Я подготовился.
2: Уверен?
3: Конечно.
2: Ну, узнаем, ладно. Хорошо, по эфиру будем слушать. Илья Крылов с вами остается. Андрей Макеев, Миша Набоков. Завтра вот четко в 9 утра, в 9:00, прям полинейно.
1: Да, и прям вот будем сидеть друг напротив друга, прям вот тоже очень четко.
2: Нас Илья Крылов рассадит, и мы будем сидеть четко по линейке.
3: Хорошо договорились,
1: ребята. Разгладит.
2: И разгладит.
0: Макеев, Набоков. Крутую по-русски. В главном утреннем шоу страны по выходным. Реклама на русском.
4: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели.
7: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: Лето, отпуск, дождь, неважно. Русское радио, все будет хорошо.
1: Новая песня на русском.
2: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
3: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую песню.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Глава Центробанка не исключила всплеска инфляции летом из-за ситуации на топливном рынке. Если это произойдет, денежная политика ужесточится, предупредила Эльвира Набиуллина. Она уточнила, что устойчивая инфляция сохраняется в диапазоне 4-5%, однако проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Накануне Банк России понизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Такой шаг регулятор применил впервые с 2020 года. Антимонопольная служба выявила нарушения в начислениях за услуги ЖКХ в 65 регионах. Переплата превысила 10 миллиардов рублей. По данным ведомства, ресурсоснабжающие организации закладывали в квитанции расходы на модернизацию объектов ЖКХ, которые по факту не исполнялись, пишет газета «Известия». ФАС получила право пересматривать платежки за коммунальные услуги весной, в апреле. В ассоциации туроператоров сообщили о новых правилах въезда во Вьетнам. С 22 июня туристам необходимо обязательно заполнять электронную карту прибытия. Это необходимо сделать не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. Анкета доступна на русском языке. В последнее время Вьетнам вернулся в десятку самых популярных направлений туризма у россиян. С начала года в страну было совершено 600 тысяч поездок. В завершение о спорте. На чемпионате мира по футболу определились первые неудачники группового турнира. Шансы на выход в плей-офф потеряли две сборные – Гаити и Турция. Обе команды потерпели вторые поражения на турнире, не забив при этом ни одного мяча. Сборная Гаити, минувшей ночью по московскому времени, уступила бразильцам 0-3. Турецкая команда не справилась со сборной Парагвая 0-1. Две команды досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира. Успеха добились сборные США и Мексики. На этом пока вся информация о развитии событий менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: Сколько таких случаев в жизни, когда сначала бывшие разбегаются по сторонам, палки друг другу в колеса начинают вставлять, злятся, терпеть не могут, а потом со временем начинается у них такое вот приятельское отношение друг к другу, общаются нормально, созваниваются нормально, встречаются, мне кажется, это абсолютно правильно. А что, дети общие? Общие, их надо на ноги ставить, много было хорошего в жизни вместе, ну и вообще, зачем губы дуть, когда можно просто каждому жить свою жизнь, но при этом не забывать о добром прошлом, помогать друг другу, поддерживать по мелочи и вообще по-крупному. В этом и смысл словосочетания «преданный бывший». Спасибо Ане Асти за старт нового музыкального часа на Русском радио. Всем большой привет. Субботу сегодня я проведу с вами.
1: На Русском радио Илья Крылов.

0: Реклама на русском.
1: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у «Фантастики».

Лето, отпуск, дождь, неважно. Русское радио, все будет хорошо.

И лето в целом мало, как только не наступит оно, смотришь туда-сюда, неделя за неделей, месяц за месяцем, все уже пролетело лето. Надеюсь, дефицита не будет, никакого ни в чем, всем всего хватит. Ну а на русском радио с этим никаких проблем никогда. Много и настроения хорошего у нас у ведущих эфира, и песен тоже много. Впереди новинка от Иракли, «Солнце внутри» называется композиция, дополнит песня «Солнце снаружи». На улице и послушаем еще Джонни, ну а прямо сейчас встречаем Сергея Лазарева.

0: Реклама на русском.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
13: С возрастом перестаешь завидовать богатым и начинаешь завидовать здоровым. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском. Солнце внутри у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

Поднимите руки, кто похож на свою половинку. О, сколько рук-то! Вам крупно повезло. Считается, что если мы похожи внешне на наших любимых, союз точно удачный. Да и внутренне тоже хорошо, когда вы на одной волне, у вас все только вместе, делить вам нечего. Ну а мы на русском делим, да, серьезно, отделяем голоса за одного исполнителя от голосов за другого, когда считаем результаты в золотом граммофоне. Голосуйте прямо сейчас за песню «Иракли. Солнце внутри» на сайте rusradio.ru, и артист точно займет какое-то достойное место в главном хит-параде страны. Да так и до вершины долетит. Ну а мы тоже сейчас поднимаемся все выше и выше и окажемся на 7-м этаже. На русском радио «Лера Москва», ну а меня зовут Илья Крылов. Всем большой субботний привет!

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
6: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
8: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует.
10: И Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня на «Навка-Арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент «РТ» и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф. 6+.
11: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
12: Жду чего-то от жизни. Жизнь ждет чего-то от меня. Ждем, не дождемся. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

Глаза смотрят на календарь, на нем 20 июня. Отмечаем сегодня день жонглирования. Кто-то мыслями умеет жонглировать, словами, делами. Ну а когда в ход идут кегли и мячики разноцветные, это уже настоящее цирковое искусство. Ну а еще сегодня спортивные праздники под стать этой субботе. День тенниса и день серфинга отмечаем, играя и катаясь. Ну и слушаем дальше вместе «Летнее русское».

0: Смотри.
1: Реклама на русском.
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
3: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений в Хавейл Про Калуга. Выгода на все автомобили Хавейл Про до 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Хавейл Про в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
6: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
7: Улыбка. Понятие растяжимое.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: слушает страна.
1: Если все не так на твоем пути, просто дай мне знак, чтоб вдвоем его пройти.
0: Русское радио.

0: только любимая.
1: Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем. Давай с тобой до утра гулять по желтой листве.
0: Только лучшее.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщение о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля. Такие публикации не соответствуют действительности, заявили в ведомстве. Индексация пройдет на 3 месяца позже, с октября, согласно постановлению правительства. Ранее сообщалось, что с октября коммунальные платежи вырастут в зависимости от региона максимум на 22%. Наибольшее подорожание ожидается в Ставропольском крае, Дагестане, Тамбовской и Тюменской областях. В российских банках рассказали, когда выведут из обращения карты Visa и MasterCard. Кредитные организации планируют завершить процесс не ранее 2030 года. Такой же срок национальная система платежных карт НСПК предусмотрела для вывода из обращения просроченных карт МИР, пишет РИА Новости. В России основной картой считается МИР, ее доля в объеме операций составляет 75%, но выпущенные до введения санкций карты Visa и MasterCard продолжают работать. К столичным новостям. В Москве усилили проверку скорости электровелосипедов среди курьеров. Для этого на улице вывели специальные передвижные стенды на прицепах, с помощью которых теперь проверяется предельно возможная скорость транспорта доставщиков. Об этом пишет газета «Коммерсант». Если оказывается, что скорость выше разрешенных 25 км в час, выписывается штраф 5000 рублей, транспорт при этом эвакуирует. В Москве сегодня и завтра ограничат движение транспорта из-за проведения ночного забега. Нельзя будет проехать в том числе по набережным Краснопресненской, Смоленской и Шелепихинской. Также перекроют Бородинский мост, Большую Дорогомиловскую улицу. Большинство перекрытий придется на промежуток с 9 вечера до 2 часов ночи. Ночной забег стартует в 22 часа на Краснопресненской набережной. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Илья Крылов.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Илья Крылов.
2: Когда у тебя выходные, можно и днем, и ночью, и походить где-нибудь по лесам, по полям, и побегать для здоровья километров так 5, 10, 15. Ну, естественно, трезво оценивая свои силы и возможности, состояние здоровья и рекомендации доктора. А так, так главное, чтобы весело нам было и польза какая-то от нашего отдыха тоже присутствовала. Ну, если не ходить, не бегать, вам сегодня совсем не хочется, а хочется дома закрыться и выспаться наконец-то, тоже полезно, тоже нормально, такой спокойный отдых, крепкий сон. Потом организм вам за это огромное спасибо скажет.

0: Реклама на русском.
1: Будет меньше трат?
2: Да, в магазинах да.
1: Масло традиционное, Вкуснотеево, 82,5%, 180 грамм за 189 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 1 июля 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль сезон начинается. Откройте для себя все вкусы и колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: «Люмос Максима». Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас. Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+.»
8: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой».
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений.

0: Я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зелено всю жизнь.
1: Русское радио – это родные нулевые. Звездатые десятые. Вещие, настоящие.
2: Это ты, это я. Между нами молния.
1: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

же летит эта колыбельная в постель ко всем, кто прямо сейчас спит под русское радио, ну или так слегка вы решили подремать, может быть, на природе. Покрывало раскинули на полянке, руки под голову положили, отдыхаете, русское слушаете. Ну а когда ночь придет, вообще храп пойдет по всей стране, и не разбудить вас, будет такой крепкий-крепкий сон ночью, ну как полагается.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
9: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
10: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца. Вы в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
11: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
12: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
13: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 12+.
13: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
15: 12+.
16: Правая рука – это та, на которой большой палец слева. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: разгонится наш самолет на этой взлетной полосе, и улетим мы отдыхать. И компасы, крути не крути, не найдешь нас вообще. Все, выключаем телефоны, ставим отключить звук на рабочих чатиках, и потом через неделю-две появимся в зоне доступа. Вернемся на работу, будем в красках рассказывать, где мы были, путешествовали, что видели. Всем, кто в отпуске, прямо сейчас слушает Русское радио, отдельный привет. Мы тоже с вами отдыхаем, у нас суббота и прекрасное лето за окном.
1: На Русском радио Илья Крылов.

0: люби.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.
1: Рус.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В «Велкой пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: Пани, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте. 1 литр 950 миллилитров. 617 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены. В ленте.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
15: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
16: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
17: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
18: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: «Черные паруса». Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
1: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

а слова ваших придуманных шуток могут не только и вас, и всех вокруг спасти от плохого настроения, но еще и получите вы подарки от любимой радиостанции. Так что дерзайте, творите, заставляйте всю нашу огромную страну улыбаться вместе с вами, придумывайте шутки и присылайте их на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы, внимание, получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки от Русского радио. А со всеми подробностями вы можете ознакомиться на нашем сайте. Удачи!

0: Реклама на русском.
1: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой».
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
4: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос», рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК «21 век».
5: Пока я завтракал, стемнело.
6: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Московской области с сегодняшнего дня ограничили полеты малой авиации. Запрещены полеты легких самолетов, которые обычно используются в учебных авиацентрах. По данным Росавиации, ограничения будут действовать над Москвой, большей частью Подмосковья, а также отдельными районами прилегающих областей, в том числе Рязанской, Тульской, Калужской и Владимирской. Пассажирских регулярных и чартерных авиарейсов запрет не коснулся. Россияне заблокировали через госуслуги почти 2 миллиона сим-карт. Такие данные привел председатель Госдумы Вячеслав Володин. С апреля прошлого года в стране действует ограничение. На одного пользователя можно оформить не больше 20 сим-карт, а с сентября через госуслуги или МФЦ можно заранее запретить заключать новые договоры мобильной связи на свое имя. На портале госуслуг можно проверить, сколько мобильных номеров зарегистрировано на человека. К другим новостям. В России появится черная книга опасных растений. Ученые готовят издание совместно с Российской академией наук. В книгу войдут более 500 видов растений, которые представляют угрозу для сельского и лесного хозяйства. По данным экологов, в мире насчитывается более 300 опасных чужеродных растений, вытесняющих местные виды. В средней полосе России более 50 таких наименований. Ну и последнее. Капитанская дочка Александра Пушкина попала в список книг для летнего чтения в США. Историческую повесть про Гринёва, Машу и Емельяна Пугачёва рекомендовал для чтения в отпуске или на пляже журнал «Нью-Йоркер». Такой выбор издание объяснило небольшим объемом, меньше 200 страниц. Александр Пушкин написал «Капитанскую дочку» почти 200 лет назад. В российских школах это историческое произведение изучают в 8 классе. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей, менее чем через час. Вячеслав Цыба, служба новостей.
0: Новости на русском.

кто-то коллекционирует марки, кто-то монеты, кто-то автомобили, а он коллекционирует женские сердца. Артур Пирожков, и ему это нравится, и у него это прекрасно получается. Вот уже сколько лет не снимает с себя короны главного сердцееда страны. Ну, если так, значит, вы, девчонки, в принципе, не возражаете, чтобы он всех вас любил, заботой своей окружал, ну и шутки шутил со сцены. Это одно из самых главных умений мужчины – всегда в любой момент развеселить женщину. Русское радио поднимает вам настроение. У микрофона я, Крылов Илья. Всем привет и поехали дальше.

0: Реклама на русском.
1: Свежесть всегда?
2: Да, в магазинах да.
1: Крыло цыпленка, две части раздельно. 1 килограмм за 299 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 24 июня 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас. Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля ТЦ «Панорама 0+.
4: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
7: Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений. В Хавейл Про Калуга. Выгода на все автомобили Хавейл Про. До 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Хавейл Про в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
8: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
9: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.
11: Родная

Не знаю, как для вас, друзья, лично для меня эта песня самый настоящий талисман. Когда я, Илья Крылов, пришел работать на Русское радио, эта композиция, помню, только-только появилась в эфире, и так она мне понравилась, я просто влюбился в нее, вдохновляла меня всегда и делает это прямо сейчас, окрыляет. Какая-то в ней магия музыки, стихов, ну, исполнитель какой, это, конечно, отдельная марка, и он ее держит уже много-много-много лет. Владимир Пресняков, спасибо огромное за песню «Любовь самолет». Дальше слушаем и летим навстречу к Юле Савичевой. Хит из детства моего уж точно, «Бумажный змей». Ну а сейчас «Блестящие танцы» на субботнем русском.

0: Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Denix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента.
11: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
12: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
13: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
14: Моя бабушка надеется на меня. Я Надежда Бабкина. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Ну, так бывает, ничего страшного в этом нет. Сначала вроде бы сходимся в мыслях, действиях, взглядах. Потом, когда посильнее мы соприкоснулись друг с другом, послушали друг друга, посмотрели друг на друга, как и кто себя ведет в той или иной ситуации в жизни, уже понимаем, что мы разные, это факт, и дальше лучше каждому пойти своей дорожкой. Ну и ладно, от кого-то ушли, кому-то новому пришли, еще неизвестно, кому больше повезло.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая с Довлатовой» на Русском радио. Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
4: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: параметрам.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подобный на Туту.ру/6+.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не

0: января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, вести и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Говорят, что девушке, чтобы привлечь внимание, достаточно надеть красное платье. Можно подумать, что мужика в красном платье никто не заметит, да? Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

сказал, что не достать рукой до звезд и своей мечты заветной? Пробуйте вновь и вновь, и все у вас обязательно получится. Все будет хорошо. Но сначала достанем рукой мы до стола заказов русского радио. На расстоянии вытянутой наша любимая программа с 14.00 по столице начнем. Но пока заходите на сайт русского радио, там все контакты. Ищите их и во всех соцсетях. Пишите, и будет вам счастье.

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
6: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
7: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить анализ ситуации с ценообразованием на бензин. Заместитель председателя правительства провел совещание с профильными ведомствами. Участники обсудили, насколько эффективны уже принятые меры и определили дальнейшие шаги по поддержанию баланса спроса и предложения. Поставки топлива находятся под постоянным контролем Министерства энергетики. Из регионов, между тем, приходят новые сообщения о нехватке бензина. Так, в Тульской области на некоторых сетевых заправках появились очереди, сообщает областное правительство. Там отметили, что большинство сетевых АЗС работает штатно, средняя цена бензина около 72 рублей, стоят очереди. На частных бензоколонках топливо стоит около 100 рублей, очередей нет, но часть таких заправок закрыта. Первым среди российских регионов с нехваткой топлива столкнулся Крым. К другим новостям. В Госдуме потребовали разобраться с необоснованными ограничениями при приеме школьников в 10 классы. По словам депутатов, из регионов приходят жалобы на то, что школы вводят дополнительные правила отбора при переводе детей в старшие классы. Парламентарии подчеркнули, что всем школьникам должна быть обеспечена равная возможность поступить после 9 класса в старшую школу. Ну и последнее. Российские ученые разработали метод расчета передней подвески магистрального грузовика с учетом реальной эксплуатации фуры и наличием необходимых деталей. Разработка позволяет заранее определять степень усталости металла, пишет ТАСС. Математическая модель учитывает неровности дороги, уровень вибраций и точнее рассчитывает жесткость рессор, пружин и характеристики амортизаторов. Метод решает давнюю проблему, когда на заводе приходится переделывать поступившие из конструкторских бюро чертежи. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Добро пожаловать в летний субботний стол заказов. Его сегодня проведу я, Илья Крылов. Всем большой горячий привет. Ну и давайте теперь вы ко мне с приветами и поздравлениями. Написать можно во всех мессенджерах русского. Наш номер 8-916-003-105-7. Работают Макс, Контакт, Одноклассники русского радио. Итак, поехали. Большой привет летит Ольге Викторовне Малкиной. Улыбнись от Алены и Андрея. Ольга Викторовна сейчас разулыбалась. Дальше. Добрый день. Поздравьте, пожалуйста, Кирилла Поздина из Алапаевска с днем рождения, с 18-летием. Мы тебя любим, твои мама, папа и сестренка. Следом дети, внуки, правнуки. Поздравляют Валентину Константиновну Хотину и Сергея Николаевича Хотина с юбилеем. Совместная жизнь у них 60 лет длится. Хотим пожелать крепкого здоровья, долголетия. Мы горды, равняемся на вас. Ура! Добрый день, Русское радио. Большой привет Вадиму Чуверову из города Сочи, поселок Лазаревское. С днем рождения поздравляем Вадима. Желаем счастья, успехов, благополучия в семье, здоровья, любви, хороших, верных друзей, чтобы в жизни была всегда только белая полоса всех благ. С любовью, мама и брат. Русское радио присоединяется.

цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: прямо солнечные лучи в ваших сообщениях в столе заказов на Русском радио. Я Илья Крылов. Продолжаю программу. Галчонок пишет. Большой привет любимому мужу Сергею, Лехе, тете Кате, Дине и Денискам. Как здорово, что мы все дружим. Да, дружба — это прекрасно. От супруги послание мужу, супругу Димуле. Солнышко, шикарных выходных. Настроение, я тебя очень люблю, целую, обнимаю. Следом такое послание. Илья, привет. Едем выступать на концерт в Салаир. Слушаем Русское радио, поем вместе с вами. Желаем всем отличного настроения. Катя Тюрина, молодец, продолжать в том же духе. Игорь Назаров передает большой привет Марии Кузьминой из Пензы. Поздравьте с наступающим Днем медицинского работника. Поздравляем от души.
1: Реклама на русском.
2: Выгода и вкус?
3: Да, в магазинах да.
2: Абрикосы Шалах. 1 килограмм за 249 рублей 99 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительная по 24 июня 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
4: Костюм, носки, бритва.
5: И еще есть место.
4: Тогда берем еще костюм.
5: Мы превышаем допустимый вес.
4: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
6: «Люмос Максима». Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас. Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+.»
7: Полный список тех, кому идет леопардовый принт. Леопард!
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
9: Тишина,

0: Лето, отпуск, дождь, неважно. Русское радио, все будет хорошо.
1: Стол заказов на русском радио.

Тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Время драгоценное, не теряю я, Крылов Илья, и к вашим сообщениям сию секунду. Пишите дальше в Одноклассниках, ВКонтакте и Максе Русского радио и на номер 8-916-003-105-7 во всех мессенджерах. Добрый день, Русская. Большой привет Максу Файрузову. Удачи, успехов, пусть все будет хорошо. Евгений из Башкирии написал. Дальше любимому директору автомагазина в Балаклаве привет от Бусинки. Люблю тебя очень-очень и жду, когда приедешь. Муж Иван из города Зеленограда черкнул нам: добрый день, Русское радио, большой привет любимой жене Екатерине Аржановой, я тебя очень сильно люблю. Татьяна Данилова передает большой привет в Мурманск из Пинска, Беларусь, своему брату Сергею Буката, его жене. Желаю теплого солнечного дня, хорошего настроения. От Марины послание: добрый день, Русское радио, большой привет передайте Ирине Весловой из города Балашова. С днем рождения, поздравьте нашу коллегу, пожелайте всех благ, любим, ценим ее. Твоя Эл, это такая подпись. Дорогое Русское радио, пламенный привет в город Ейск Дмитрию Власову. Димасик, люблю тебя, безумно скучаю, любовь моя. Татьяна Устюгова передает привет своему любимому Денису. Я замучила с ремонтом в квартире. Ребята, ну, ремонт, ремонт. Дорогое золотое дело, делайте, чтобы обязательно вы его закончили.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
2: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
2: крутые игры,
3: крутая музыка.
2: И все это...
3: Все это...
1: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки.

0: текстом своей шутки. Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.

На Сочинском берегу мы сейчас сидим с Аллой. Вот что она написала на Русское радио «Стол заказов». Добрый день, моя любимая родная русская. Илья Крылов, вам и всем радиослушателям южный теплый морской привет из города Сочи. От Аллочки море музыки, танцев, позитива. Благодарное спасибо всегда за ваши профессиональные, позитивные, душевные, сердечные, музыкальные радиоэфиры. С уважением и любовью, Аллочка, Сочи. И побежала Аллочка в Черное море купаться. Мы за вас рады. Присоединимся, как прилетим, приедем туда тоже. Здравствуйте, Русское радио. Большой привет любимому мужу Андрею. Спасибо тебе, что ты у меня есть. Спасибо за дочку Василису. Добрый день, всем привет. Отдыхаем на даче, слушаем Русское радио в Новосибирске. Плюс 30. Вот это жаришка у вас, ребята. Держимся третью неделю, пишет мне здесь. А мужу Сергею большой привет от девушки по имени Валерия. Дальше Амет, город Ташкент. Здравствуйте, Русское радио. Сегодня дядя Сейран улетает в Крым в отпуск. Хочу пожелать ему, чтобы мягкая посадка была, и мы того же желаем. Илья, привет, как у вас дела? Ребята, хорошо, хорошо, очень хорошо. Большой привет маме Наталье, папе Виктору, дедушке Сергею и всей Костомукше от Волковых. Желаем здоровья, жарких летних дней. Это была Катя. От Лесика привет любимым детям. Это Ева, Дима, маме Ире, самым лучшим соседям Денису, Оксане, Иришке, дяде Вове, тете Гале, бабушке Саше. Всем большой привет из Канска.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, мы группа Серебро, и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

если мало, огоньку сейчас еще добавим на русском радио. Стол заказов обжигающий субботний у нас продолжается. Илья Крылов у микрофона. Зажигаю, как могу. Здравствуйте, русское радио. Большой привет нашей веселой компании. Олегу, Юрию, Ольге, Анюте, нашим ребятишкам Артему и Славику. Желаем хорошего отдыха и купания в бассейне. Всем отличного настроения. Дальше. Здравствуйте, русское радио. Большой привет родным, сестре и племяннице. Тете, друзьям и подруге Ленусе, Ледусе в Казахстан. Всем здоровья, счастья, мира, любви от Елены. Это было послание. Еще тут дописочка такая маленькая. Дочь мою поздравьте, младшую Людмилу, с первым в жизни трудовым отпуском. Пожелайте хороших учеников и родителей понимающих. Ну, педагог у нас человек, так что желаем. От Егора из города Тореза послание. Большой привет бабушке Татьяне. Желаю хорошего дня, отличного настроения. Добрый день, русское радио. Здрасте. Большой привет сыну Алёше, мужу Олегу, папе Алексею, маме Елене, крестному Евгению и тете Оксане. Едем по пробкам из Серпухова. Всех люблю. Отличного денечка. Кристина Михайлова. Аленка продолжает. Андрюшка, поздравляю тебя с днем медика наступающим. Желаю любимому мужчине всего самого наилучшего. Ты мой герой. Передаю привет мамочке Ларисе и детям. Люблю вас, мои сладкие. Обожаю и скучаю. Балашовский родильный дом, с днем медика наступающим. Поздравляем. Достойных зарплат, здоровья, поздравления из отделения новорожденных.

0: последний раз.
1: Филипп Киркоров и хит «Немного жаль» на русском. В финале моей смены. Жаль расставаться, но надо. В студии уже появился Артем Сорокин. Артем, привет.
2: Привет, привет, Илья.
1: Слушай, вот о чем ты обычно сильнее всего в жизни жалеешь? Есть такие минуты сожаления у тебя?
2: Вот, ты знаешь, как раз сейчас у меня минута сожаления.
1: Какая?
2: Я сожалею, что я слишком поздно лег спать.
1: И пришел на работу. 6:30
2: я лег спать, да, и пришел на работу. Вот я жалею о том, что я лег поздно. Вот, смотрю на следующую песню. У нас песня «Повело». Думаю, надеюсь, меня не поведет в эфире.
1: Почему ты ночью не спал?
2: Ты
1: что,
2: знаешь,
1: ты делал?
2: Ну, как я Дубровского читал, как
1: был?
2: В той песне. Нет, я смотрел фильмы, я гулял, я отдыхал, вот. Но посмотрел, какие песни у нас в следующем часе, и думаю, вот они-то меня точно зарядят. Такие
1: разбудят,
2: классные песни. Да, разбудят 100%.
1: Слушай, ну а я жалею вот о времени упущенном, когда мог бы его с кем-то провести. Думаешь, времени еще вагон, а нет, ушло и не вернешь.
2: Вот сейчас как раз пользуюсь этим моментом. Смотри, у тебя сколько? С 15:00 и до конца дня.
1: И до ночи с воскресенья на понедельник.
2: Точно.
1: Когда я появлюсь на работе. Ладно, твое время в эфире только начинается. Оно летнее, оно
2: ваше
1: сказочное.
2: Ваше время
1: истекло.
2: Ваше время истекло.
1: Я побежал домой. Все, пока.
2: Пока.
1: Счастливо.
3: На русском радио Илья Крылов.

0: Реклама на русском.
1: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
3: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений. В «Хавейл Про Калуга». Выгода на все автомобили «Хавейл Про». До 400 тысяч рублей. Только у официального дилера «Хавейл Про» в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
6: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
7: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Босс назначил меня своей правой рукой.
10: Уже боюсь своих обязанностей.
11: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: Есть хорошая примета. Если жарко, значит лето.
1: Русское радио.
0: Все будет хорошо.
2: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил на этой неделе несколько важных законов. Согласно одному из них, все мобильные телефоны в России будут ставить на учет. При ввозе гаджета в страну будет регистрироваться его 15-значный идентификационный номер. Если в устройстве есть слот под сим-карту, его обязаны поставить на учет, иначе устройство будет считаться запрещенным. Сим-карта будет привязываться к конкретному телефону, за этим обязан следить оператор связи. И еще об одном законе. Совет Федерации разрешил регионам вводить запрет на продажу вейпов. Эта норма будет действовать пока в качестве эксперимента. Регионы, установившие такой запрет, должны будут проинформировать о нем Росалкоголь-Табак-контроль, а ведомство, в свою очередь, разместить перечень таких регионов на своем сайте. Все эти законы еще должен подписать президент России. На госуслугах начался прием заявлений в вузы и колледжи. Сервис автоматически передает результаты ЕГЭ, позволяет отслеживать статус заявления и контролировать конкурсную ситуацию для оценки шансов на поступление. Об этом сообщает Минцифры. Приемная кампания в бакалавриат и специалитет продлится до 25 июля, а для бюджетных программ магистратуры – до 20 августа. Далее о спорте. Футболиста впервые в истории удалили за прикрытой ладонью рот. Произошло это в сегодняшнем матче чемпионата мира Турция-Парагвай. Полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон получил прямую красную карточку от судьи за то, что прикрыл рот рукой во время перепалки с турецким игроком обороны. Новые правила Международная федерация футбола ФИФА утвердила в апреле. Мера направлена против оскорбительных высказываний, которые футболисты пытаются скрыть от видеокамер и специалистов по чтению по губам. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском. Артем Сорокин. Артем Сорокин. Артем Сорокин на русском радио.
2: Много ли человеку надо для счастья? Нет, иногда достаточно субботы. Правда, наши милые женщины тут же задаются вопросом. Интересно, с чего же начать выходные? Со стирки, с готовки, с глажки, с уборки? А может быть, на рынок сходить сейчас? Если не знаете, с чего начать, может быть, для начала попить чаю просто, послушать любимые хиты на русском радио. Под них и настроение добавится, и дела будут точно спориться. А с этой минуты хиты и суперхиты ставлю я, Артем Сорокин. Привет вам большой, доброго дня, полетели! Выбирай.

0: Реклама на русском.
1: Позаботились и выбрали лучшее?
2: Да, в магазинах «Да».
1: Фарш классический «Останкино» 400 грамм за 149 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 24 июня 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы. Вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Платье, юбка, туфли.
8: Остановись.
7: Посмотри, сколько еще места.
8: Да, но придется платить за перевес.
7: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
9: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
10: Абсолютное большинство людей не умеет петь. И делает это совершенно искренне.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
12: Если

все выходные поем, танцуем, слушаем русское радио, в общем, отдыхаем с музыкой.

0: Но выходные, можно сказать, синоним слова «любовь». По будням обычно не очень-то до любви, а сейчас и погулять вместе, и свидание устроить, и пикник, и в кафе-ресторан, и гулять до рассвета. Боже, какая романтика. Так что обязательно в наших субботних заботах надо находить время для романтики, даже минимальной. Ну вот что, например, насчет нашей романтики. У нас далее, на мой взгляд, музыкальное событие этой недели на русском радио. Новая песня «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Если еще не слышали, друзья, вот она точно сделает наш с вами день, задаст нужный градус, нужное настроение. Итак, делаем громче русское радио. Раз, два, три.
1: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Мам, чешется. Что делать?
10: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
11: Реклама Аухилинрукс. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
14: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
15: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ. 22 июня. Навка-арена. Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
16: 6+. Купила фитнес-браслет. Теперь знаю, что до холодильника 12 шагов. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 4.

На выходных можно попробовать быть другими. Как бывает, закажешь 10 вариантов рубашки на маркетплейсе, приходишь в примерочную и начинаешь выбирать. Выбрал, а уж дома и с этими джинсами померил, и с этим джемпером, и с этой кепкой. Короче говоря, лето, мы так ждали тепла, мы так ждали, когда можно будет выгулять всю эту одежду, что мы заказывали с вами на маркетплейсах зимой, весной и осенью. Правда, друзья? Так что будем другими, будем меняться, будем преображаться этим летом, удивлять себя, удивлять других, конечно же, не изменяя себе.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Прямо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Если я когда-нибудь кого-то обидел...
3: Правильно сделал! Нормально себя вести надо! Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: выходные – это лучшее время, чтобы убедиться, как вы друг друга любите, потому что только ради любви можно терпеть то, как он жует чипсы перед телевизором и как раз сбрасывает носки, и то, как она вновь непонятно куда положила пульт от телевизора или заняла ванную на 2 часа. Это, кстати, главный парадокс. В пятницу мы обычно мечтаем побыть вдвоем на выходных, а уже в субботу обсуждаем, чья мама более токсична. Любовь, она такая, друзья мои. Вообще, почему двое решают быть вместе – это загадка вселенной, покруче любых теорем. Это уж точно. Русское радио вместе с вами, 15.48 в столице. Всем большущий привет, классного дня. У нас впереди просто океан лучших и любимых песен. Оставайтесь.
1: Артем Сорокин на Русском радио.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Правила оплаты услуг ЖКХ изменят. Нововведения затронут перерасчет платежей и оформление квитанций. Как пишет «Вечерняя Москва», при временном отключении горячей воды управляющие компании и поставщики ресурсов должны будут сами фиксировать перерыв и делать перерасчет. Жильцам не придется подавать заявление и подтверждать отсутствие услуги. Квитанции планируют сделать более подробными. В них предусмотрят отдельные строки за уборку, ремонт, обслуживание лифтов, вывоз мусора и другие работы. Однако единого обязательного шаблона пока нет, поэтому форматы у компаний могут отличаться. Рост цен на бензин на АЗС московского региона резко ускорился, а темпы увеличились в 3-4 раза относительно предыдущих недель. Опережающий рост фиксируется в Подмосковье. Топливо за неделю подорожало более чем на 3 рубля за литр. Участники рынка объясняют это тем, что независимые АЗС вынуждены покупать более дорогой белорусский бензин в условиях общего сокращения предложений. В Москве сегодня и завтра ограничат движение транспорта из-за проведения ночного забега. Нельзя будет проехать в том числе по набережным Краснопресненской, Пресненской, Смоленской и Шелепихинской. Также перекроют Бородинский мост, Большую Дорогомиловскую улицу, улицу Косыгина и Университетскую площадь. Большинство перекрытий придется на промежуток с 9 вечера до 2 часов ночи. Ночной забег стартует в 22 часа с Краснопресненской набережной. Сегодня состоялся технический пуск первого участка Рублево-Архангельской линии метро от станции «Деловой центр» до бульвара генерала Карбышева. Осенью его откроют для пассажиров. Параллельно продолжаются работы над второй и третьей очередями графитовой ветки, которые соединят Москва-Сити и Сбер-Сити в районе Рублево-Архангельская. Их открытие намечено на 2027 год. Благодаря этому Москва получит новую линию метро из 12 станций. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: 16.05 в столице. Ну что, понемногу приближается вечер, и если планов никаких нет, может быть, как раз билетик в кино, друзья. Давайте расскажу о каких-нибудь интересных фильмах, которые идут сейчас в российских кинотеатрах. Я выбрал 5 фильмов. Ну, например, «Холоп 3», комедию о перевоспитании избалованных супругов. Павел Прилучный и Кристина Асмус их отправляют в эпоху Петра I, чтобы спасти брак. «Закулисье реальности» — хоррор по интернет-легенде. Герой находит в подвале лабиринт пугающих пустых комнат, а потом туда спускается его психотерапевт. Ну, что-то такое, наверное, в стиле фильма «Куб» или «Гиперкуб». Мне это очень интересно. Пойду. «Майкл» — биографическая драма о жизни Майкла Джексона, от детства в семье Джексонов до мировой славы. «Колония» — сейчас идет такой фильм, корейский зомби-хоррор. Из-за утечки вируса участники конференции в торговом центре превращаются в зомби с коллективным разумом. Выжившие ищут выход. Ну и, конечно же, «Дьявол носит Прада 2». Комедия-драма о мире моды. Энди Сакс возвращается в журнал «Подиум». Миранда Присли борется за выживание печатного издания, а Эмили возглавляет конкурирующий проект. В общем, отдыхаем, идем в кино и, конечно же, слушаем русское радио на выходных.

0: Реклама на русском.
1: Стоит своих денег?
2: Да, в магазинах да.
1: Сыр полутвердый, российский, Брест-Литовск, 50%, 200 грамм за 174 рубля 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 1 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас. Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля ТЦ «Панорама 0+.»
4: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
5: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
6: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
7: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Чайник – это кастрюля, которую оставили с носом.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: что слушает страна.
1: И как бы ни старался, никак,
0: Русское радио.

русском. Все будет хорошо.

Ну вот ничего не могу с собой поделать, как только вижу и слышу группу «Пицца» на русском радио, сразу же хочется заказать пиццу. Почему до сих пор нет группы «Роллы», группа «Вок», группа «Фишбургер», ну и так далее? Кто-то скажет, чего-то тебя Сорокин тянет на неполезную еду. Да, возможно, но тут же вспоминается фраза доктора Мясникова про то, что вареная колбаса – это еда не для тела, это еда для души. По-моему, гениальная фраза. Ну и вообще, выходные созданы для того, чтобы хотя бы немножко себя побаловать, семью побаловать, друзей побаловать, детей. Для чего мы живем-то вообще? Гречку, что ли, с вами сухую есть, друзья мои? Так что наслаждаемся выходными, отдыхаем, расслабляемся и не грустим, слушаем любимые песни.

0: Реклама на русском.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко, эко, эко.
7: Тот самый линолеум зайдет и вам.
8: Таркет. Респекты по всем параметрам.
9: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
10: 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
11: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-Арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент «РТ» и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
12: 6+.
13: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: супер-диджей.
1: А я вот помню, когда порядок наводил у себя в шкафу, нашел старые виниловые пластинки, которые достались по наследству от дяди родного. Там и диско, и рок, и фанк, и джаз, и Высоцкий там был. Ну, у кого же Высоцкого-то не было, и сказки всякие. Ну, и так далее. И это к тому, что как полезно иногда на выходных вот так вот открыть старый шкаф, посмотреть, что там есть, удивиться. Главное, надолго на этом не зависать, потому что планируешь генеральную уборку, это рассмотришь, это вещичку повертишь в руках, думаешь, ну вот и все. И прошло несколько часов, которые я планировал уделить генеральной уборке. Так, друзья, у нас с вами минут через 18 на русском радио новинка, которую точно пропускать нельзя. Она очень танцевальная, очень веселая. Если еще не слышали, Бис, Тани, не плачь. Примерно минут через 18. Чуть ранее Градусы, Мари Краймбери. Обязательно Аллу Довлатову дождемся. Она с очередным крылатым выражением появится. Пока же Миша Марвин.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. С вами Алла Довлатова. Сегодня услышала критику от мужа своего. Что ты никак из дома выйти не можешь? Толчешь воду в ступе. И как будто подтолкнуло на меня рассказать вам об этом крылатом выражении. Толочь воду в ступе. Вы, конечно, знаете, что говорят так о ненужном и бессмысленном деле. В древние времена ступа – это был такой сосуд из глины, в котором хозяйки грели воду. Процесс был долгий, женщины успевали посплетничать и косточки перемыть. В общем, проводили время за пустой болтовней. Но есть и другая версия. Фраза могла возникнуть из культуры свадебных русских обрядов. Невесту заставляли толочь воду в ступе или даже нести ее в решете, чтобы продемонстрировать таким образом жениху ее покой. Покорность, смиренность и трудолюбие. Ой, слава богу, в наше время над невестами так не издеваются и бесполезные задания нам не раздают. Но благодаря этой традиции мы вспомнили еще один фразеологизм с тем же значением – носить воду в решете. Я же вам желаю сегодня занятий приятных и полезных. До новых встреч в эфире. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подобно на Туту, только 6+.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.rosskongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
6: Если следить за здоровьем, можно хотя бы знать, куда оно ушло. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Принести корзинку клубники или черешни. Вот оно, лучшее признание в любви 20 июня. Ягоды сладкие для любимого человека. Это лучшее доказательство любви. Они на сердечке как-то похожи. Так, у нас в ближайшие минуты на Русском радио долгожданная обещанная новинка. Нам свои сердечки подарили Влад Соколовский, Дмитрий Бигбаев. Новая песня от Бис, «Таня, не плачь», прямо сейчас на Русском радио. Меня зовут Артем Сорокин. Всем прекрасной субботы.
1: Новая песня на русском.
2: Таня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
3: Всем привет, это группа Бис.
4: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
1: Русское радио.

Слушайте лучше. Любимое на русском.

0: Все больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Начну с ЧП. В Краснодаре молодой человек напал на посетителей торгового центра. 19-летний юноша нанес ножевые ранения нескольким людям. Он задержан. По данным полиции, одна женщина скончалась, 5 человек получили ранения. СМИ сообщают, что молодой человек был вооружен мачете. Он зашел в здание, где ему преградил путь сотрудник охраны. Тот на него напал. Также молодой человек взорвал самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Во время допроса он заявил, что ему надоело жить. В Тверской области ограничили продажу бензина. Об этом сообщил Минпромторг региона. В частности, меры затронули сети «Сургутнефтегаз» и «Татнефть». Сообщение ведомства было опубликовано накануне поздно вечером. На данный момент новых комментариев по ситуации нет. Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что в ряде регионов Поволжья ухудшилась ситуация с наличием топлива на АЗС, в частности, в Ульяновской и Самарской областях. Власти Тульской области подтвердили, что на некоторых заправках наблюдаются очереди. В Забайкальский край вернулась зима, там выпало 15 сантиметров снега. Из-за поваленных деревьев перекрыто движение по региональным дорогам. На трассах дежурят спасатели. В некоторых районах метели, практически нулевая видимость. Водителей просят отказаться от дальних поездок. Кроме этого, после дождя уровень воды в реках поднялся на несколько десятков сантиметров. В администрации округа готовятся к подтоплениям. По прогнозам, снег будет идти и завтра. В России растет интерес к так называемому сонному туризму. Это отдых, главной целью которого становится восстановление сна и снижение уровня стресса. Отели и санатории предлагают для этого специальные программы с улучшенной звукоизоляцией, релаксационными процедурами и консультациями специалистов. Стоимость варьируется от нескольких тысяч рублей в сутки до сотен тысяч рублей. В отелях предлагают меню из подушек и даже специальные сонные гаджеты. Ну а в нашем эфире точно будет не до сна. Впереди хиты на русском и Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.

я не перестаю повторять, друзья, нашим женщинам нужно 3 выходных дня. Первый день – уборка, готовка, стирка. Второй день – культурные программы, вечеринки, посиделки с друзьями. Ну и третий день – вот просто лежать на диване и ничего не делать. Третий выходной день нашим женщинам прям очень нужен. Хотя, что это я мужчин обделяю? Мужчинам тоже иногда нужно так вот полежать, подумать, пофилософствовать о жизни. Это такой, знаете, называется способ проведения выходных, как пассатижи. Перекусим и лежим себе дальше.

0: Реклама на русском.
1: Будет меньше трат?
2: Да, в магазинах да.
1: Масло традиционное, Вкуснотеево, 82,5%, 180 грамм за 189 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 1 июля 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
3: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас. Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля ТЦ «Панорама 0+.»
4: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Один раз я очень устал. И теперь не могу отдохнуть обратно.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

Созрело. Давайте я расскажу правила выбора хорошей вкусной черешни. Если вдруг кто-то прямо сейчас едет на рынок. Ну, во-первых, плодоножка. Это стебель, которым ягода крепится к ветке. Плодоножка должна быть зеленой и эластичной. Кожица черешни гладкая, блестящая, без трещин и вмятин. Упругость ягода плотная, не слишком мягкая и не чересчур жесткая. Запах черешни легкий, фруктовый аромат, конечно же, без кислинки и без затхлости. Окрас равномерный. Для сорта в одной упаковке ягоды не должны сильно различаться по цвету. Упаковка без подпорченных плодов, следов плесени и лишней влаги. В общем, черешня – это любовь. Я не знаю, как вы, друзья, я готов просто килограммами ее есть. А если она сладкая, так это вообще мы ее никогда не разлюбим.

0: Реклама на русском.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
3: Ватсон, кто это воет на болотах?
4: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так – наука о красоте.
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых.

0: реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Разгулялась волна, а тебе не почем.
2: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ. 22 июня. Навка-арена. Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
4: 6+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+. Если я сказал, что доделаю беседку, значит доделаю. И не надо мне каждое лето об этом напоминать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Я всех призываю оставаться на волне Русского радио. Непременно вернется примерно через полчаса наш любимый, наш родной, наш хороший, дорогой стол заказов. До этого в планах у нас моря, рыбы, компасы. Смотрю, ну смотрите, Робинзон Крузо практически, блестящий за четыре моря. Компасы Сергей Лазарев, рыбка, фабрика прямо сейчас. Ну и насладимся также в перспективе супердуэтом. Я вообще не понимаю, почему он раньше не состоялся, почему они так долго не пели вместе. И вот, наконец-таки, они спели. Дима Билан и Анастасия. Минут через 15 с новой песней на русском радио. Всем прекрасного настроения. 17:29 в столице.

0: шутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
4: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Аппетит и гости приходят во время еды. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ча-ча-ча.
1: Новая песня на русском.
2: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза газом блестят.
3: Всем привет! Я Дима Билан.
0: И я Анна Асти.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
1: Русское радио. Русское радио.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

каждой истории есть год спустя. Реально счастливые больше не мстят. Это Настя, Дима Билан, новинка «Эпилог» на русском радио. Ну, мстить, мне кажется, это вообще-то только не понимать законов кармы, законов причинно-следственных связей. Месть — это такая штука, которая выдает в нас, как мне кажется, не самое лучшее качество. Самое лучшее месть — это оставить обидчика в покое, стать счастливым человеком и просто вот сидеть и наблюдать за судьбой человека. Желаю ему, конечно, хорошего. А уж космос, провидение, Господь Бог, карма, как хотите так называйте, разберется и без нас, как поступить с нашим обидчиком. А то можно так отомстить, что еще и уголовный кодекс нарушить или административный. Ну да ладно. 17.49 в столице, с вами Русское радио. У нас в следующем части «Стол заказов». Я Артем Сорокин, а здесь «Отпетые мошенники».

0: Реклама на русском.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Если кто-то не знает, как жить дальше, живите ближе.
3: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале международная повестка. Иран снова заявил о блокировке Ормузского пролива. Хотя вице-президент США Джей Ди Венс сказал, что в Белом доме не видит никаких свидетельств остановки судоходства. Иранские власти обосновали свое решение тем, что Израиль продолжил удары по югу Ливана. Между тем, делегация Ирана сейчас отправляется на переговоры с США в Швейцарию. Они пройдут завтра в Бюргенштоке. В Госдуме предложили создать на сайте Минздрава красную кнопку для жалоб пациентов. Люди могут оперативно сообщать о проблемах при записи к врачу или получении льготных лекарств. Минздрав, в свою очередь, сможет видеть реальную картину по всем субъектам. В частности, обращение через красную кнопку поспособствует более быстрому выявлению системных сбоев в здравоохранении конкретных регионов, считают депутаты. Кроме того, данные пациентов будут формировать единую онлайн-карту на сайте министерства. В российских школах с 1 сентября начнут изучать арабский язык. Программа будет включать в себя усвоение письменности, базовой грамматики, навыков устной и письменной речи, а также знакомство с культурой и традициями арабских стран, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Курс планируют адаптировать для разных возрастных групп и уровней подготовки. По словам министра, в России уже 3 года проводится олимпиада по арабскому языку. СМИ узнали о планах Роналдиньо возобновить карьеру в 46 лет. Бывший футболист собирается подписать контракт с итальянским клубом Равенна, который выступает в серии С. Роналдиньо, чемпион мира 2002 года в составе Барселоны, он выиграл чемпионат Испании и становился победителем Лиги чемпионов. Также полузащитник выступал за Милан, с которым выиграл чемпионат Италии. Он завершил карьеру в 2015 году. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире ваши приветы и поздравления. Стол заказов с Артемом Сорокиным.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, может быть, в продолжении новостей вот такую классную, интересную новость в начале стола заказов хочу вам прочитать, друзья. В Новой Зеландии 10-летний мальчик нашел на пляже бутылку с посланием, отправленным в 2002 году. Представляете, бутылка была вся покрыта плотным слоем ракушек. Мальчик ее сначала за кирпич принял и только потом понял, что там лежит лист бумаги. Ну, в общем, в этом послании говорилось, что какой-то Джек, он упомянул свою рыбалку, что ему классно повезло на этой рыбалке. И в конце концов он просит того, кто найдет эту записку, связаться с ним. 17 февраля 2002 года. Представляете, сколько времени прошло? 24 года бутылка плавала в океане. Я это к чему говорю? К тому, что для того, чтобы попасть к нам в стол заказов, вот всего этого делать не нужно. Хотя было бы, конечно, интересно прочитать послание из бутылки в столе заказов. Иван начинает. Привет, Русское радио. Передайте огромный привет из Австрии нашей веселой волейбольной компании. Сейчас играют и отлично проводят время. Иван, Оля, Алексей, Ксюша, Яна и Вика. Желаем всем отличного настроения, ярких выходных, красивых побед не только на волейбольной площадке, но и в жизни. Пусть музыка делает этот день еще лучше. Отдельный большой привет ведущим. Спасибо за отличное настроение, любимые песни. Очень ждем вас и ждем от вас привет и музыкальный подарок для нашей компании. С любовью и хорошим настроением из Австрии. Иван Реннер. Пишите в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105 7. Я Артем Сорокин. Это Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Свежесть всегда?
2: Да, в магазинах да.
1: Крыло цыпленка, две части раздельно. 1 килограмм за 299 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 24 июня 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас. Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля ТЦ «Панорама 0+.
4: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Не откладывайте на завтра. Кладите на все уже сегодня.
10: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: что слушает страна.
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Ну, решительно невозможно работать, когда слушатели шлют тебе в мессенджеры такие большие тарелки с клубникой. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ну, почему до сих пор мессенджеры не могут передавать клубнику на расстоянии? Алекс пишет: привет, Артем, пожалуйста, передай приветик родственничкам и друзьям, которые отдыхают на морях. Желаю вам черешни-клубничных выходных, солнца, душевного тепла. И не забывать, что живем мы один раз. А это значит, что каждую секунду наслаждаемся. Спасибо, Артем. Сообщение от Алекса полностью поддерживаю, Алекс. Привет, мое любимое русское радио. Артем Казанцев пишет: передайте привет моим любимым девочкам Нафуне, Надежде, Алене, которые приехали в гости на концерт. Я вас люблю, мои веселые. Правда, Артем написал, что они приехали на концерт Цоя. Артем, вы не боитесь, что фанаты Цоя могут вас побить за такое кощунственное сообщение в адрес их любимого певца? Кристина из Северска. Добрый вечер, дорогое русское радио. Мы наконец-то отработали неделю, отдыхаем на огороде. Всем большой привет, особенно моему Ромке, который завтра пойдет на грядки, потом на дрова, потом по всем остальным огородним делам.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио.
4: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот следующее сообщение, я думаю, что оценил бы мой коллега Иван Соловьев, как главный кулинар русского радио. Значит, Екатерина пишет, хотела написать, поставьте песенку хорошую, а написала, видимо, Т9 заменил, поставьте печенку хорошую. А что, вот хорошая печенка сейчас, субботним вечером, ну это просто идеально. Так вот, Екатерина пишет, привет, любимый русский радио, сидим на даче, привет моей любимой доченьке, она сидит с племяшкой, с Максом, поставьте, пожалуйста, для нее печенку хорошую, ну, адресует Ивану Соловьеву. Мама Екатерина, Новая Москва, город Троицк, люблю их очень. Печенку поставим. Русское радио, привет, у нас подруга сегодня юбилей, в один день, Катюша и Олечка, поставьте для нас хорошую песню, потому что солнце светит прямо в глаз. Дальше Ленчик пишет, всем добрый вечер, привет из Ленинградской области, поселок Заозерный, огромный привет мужу Митьке и нашему другу Василию. Мы с мужем любуемся вечерним солнышком, а наш друг сидит на сосне и благодарит нас за вкусный ужин. А, кстати, наш друг Василий – это дятел, которого мы подкармливаем. Всем хорошего вечера от Ленчика. Вот как здорово, такое приятное сообщение. Сразу атмосфера вырисовывается, как у вас там хорошо. Всем, кто отдыхает на природе сейчас, друзья, прекрасного вам отдыха.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Привет, супругу Димуле. Солнышко, ты заряжаешь меня энергией, даешь силы. Это лучший день. Я тебя очень люблю, супруга написала. Татьяна пишет: привет, Русское радио. Хочу сказать спасибо вам за позитив, за хорошее настроение. Передаю привет своему любимому мужу Андрею, сыну Дане, дочке Кристине, всем родным и близким, друзьям. Поздравляю с днем рождения нашу коллегу Смородину Наталью. Будь счастлива. Огромный привет Новоалександровскому стеклотарному заводу смене Б. Скоро домой, дорогие. Любимое Русское радио, привет. Привет, едем на дачу вместе с вами. Привет моим любимым Юре и Марусе, фигуристки. Всем добра и любви. Это Татьяна из Москвы написала. Дальше. Добрый вечер, Артем. Выступили на концерте в городе Салаир. Какая же потрясающая публика. Настроение летнее, воздух свежий. Радость в сердце от прослушивания Русского радио. Поем песни вместе с вами, дорогие. Катя Тюрина и Юля Вахмина. Дальше. Поздравляю Еремина Олега. Ему исполнилось 23. Он мой сын. Это написал, кажется, Павел. А Катерина пишет: передайте привет Олегу из Москвы и поздравьте его с юбилеем. 53 года. Катерина, почему же 53 это юбилей? Наверное, 50 юбилей. 53 такой хвостик от юбилея. Согласен. Анюта пишет: всем привет, каждую ночь слушаю Русское радио, просто кайф от вас, спасибо большое, привет всем из солнечной Молдавии, вы прекрасны, и привет моему лучшему другу Владу. Дарья, здравствуйте, мы отдыхаем на даче, у нас то солнце, то тучи, как-нибудь разгоните их какой-нибудь музыкой. Дарья, ну пусть это будет Владимир Пресняков, договорились? Ох, какая песня!

0: Реклама на русском.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
3: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
2: У меня получится?
3: Мы же Андулин нам будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
4: Эндулин. Кровля на все руки.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово,
7: но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России.
11: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
14: 6+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
15: Дожди идут, но нас не смоешь! Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском. Память, прекрати мне
1: спать, виноваты сами. Всем привет, это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
0: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот Мария возмущается. Привет, Артем, почему не читаете мое сообщение? Маша, с удовольствием читаю. Передаю привет своим детям Марии, а точнее тете Марии Варакиной из Воронежа и Вере Кутыреевой из села Ягонва, а также их детям Артему, Алисе и Вике. Дядю Николаю Варакину, который сейчас на службе, хочу заказать для них хорошую песню. Маша, ну все, сделали, прочитали. Спасибо вам большое за сообщение. Здравствуйте, хотел поздравить своего тестя с днем рождения. Желаю ему крепкого здоровья, счастья, успехов, удачи и благополучия. Зять Антон, город Советский. Дальше. Александр Невский на связи. От всей души поздравляю коллектив Московского медицинского клинического центра Вороновская с наступающим днем медицинского работника. Легкой иголочки вам, Алексей, 6-е отделение. Ну и финальный привет пишет нам Кирилл из Москвы. Передаю привет родным в Барнаул, в Москву. Поздравляю всех с днем неспешной прогулки. Гуляйте больше, особенно когда такая замечательная погода, как в Москве. Ну вот Максим Привалов нагулялся сегодня.
2: Да, не без этого. Но ты знаешь, это вообще не мой праздник, день легкой прогулки. У меня любая прогулка превращается в забег с препятствиями или еще что-то. Я вообще не умею медленно ходить. Вот. Я прям бегун.
1: Ты идешь только по делу, когда какое-то дело.
2: Ну, ты видел мои ноги. С такими ногами нельзя медленно ходить. Я поэтому раз, два, одной пишу, другой зачеркиваю. В общем, вот так вот.
1: А я пошел гулять. Тебе хорошего эфира.
2: Давай, пока.
1: Пока.
0: Стол заказов русского радио. Куплен

0: Реклама на русском.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Если делить по-честному, то поровну не получается.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.
3: Ты

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Глава Следственного комитета затребовал доклад по делу о нападении в торговом центре Краснодара. Александр Бастрыкин ждет материала от руководителя главка ведомства по региону. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате. Сегодня 19-летний юноша с ножом напал на посетителей торгового центра в Краснодаре. Погибла женщина, ранены 5 человек. Злоумышленник задержан, ему назначена психиатрическая экспертиза. Глава Центробанка не исключила всплеска инфляции летом из-за ситуации на топливном рынке. Если это произойдет, денежно-кредитная политика ужесточится, предупредила Эльвира Набиуллина. Она уточнила, что устойчивая инфляция сохраняется в диапазоне 4-5%, однако проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Накануне Центробанк понизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Такой шаг, менее половины процента, регулятор применил впервые с 2020 года. Минэкономразвитие сняло рекомендацию о приостановке продажи туров в арабские страны Персидского залива. Российский МИД заявил, что отменяет рекомендации россиянам воздержаться от поездок в этот регион в связи с изменением обстановки. Туротрасль обрадовалась этой новости. По стоимости Арабские Эмираты сейчас конкурентоспособны с популярными турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую доступнее Турции. Житель Германии Андре Ортольф попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он всего за одну минуту умудрился съесть 1 килограмм 200 граммов меда. Это более 4000 калорий, что в 20 раз превышает суточную норму потребления сахара для взрослых. После рекордной трапезы Андре признался, что очень любит мед, но даже для него это было очень непросто. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Ну, с нынешними тарифами на ЖКХ скоро будем греться исключительно теплом наших сердец. Хочется тепла Юлиане Карауловой только что здесь, на Русском. Суббота! Надеюсь, вы как раз заняты своими непосредственными субботними обязанностями. Отдыхаете, ничего не делаете, предаетесь праздности и релаксу. Я бы лично так и поступил, но в другой раз. Это Русское радио в обнимку с микрофоном. В ближайшие 5 часов проведу я. Меня зовут Максим Привалов. Всем привет, всем дачи, всем речки, всем самых вкусных шашлыков и, конечно же, настоящего лета. Это Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Выгода и вкус?
2: Да, в магазинах да.
1: Абрикосы «Шалах» 1 килограмм за 249 рублей 99 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 24 июня 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас. Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+».
4: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
5: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: А вы тоже говорите микроволновке? Да иду я, иду! А?
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Русское радио – это родные нулевые.
1: Я к нему поднимусь в небо, я за ним упаду в пропасть.
0: Звездатые десятые.
2: Ну, кто сказал тебе, что любви не бывает?
0: Кипящие настоящие.
3: Каждому по факту рядом нужен человек, но бывает так, что одиноким лучше всех.
0: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

это Татьяна Куртукова на русском. Алешенька, ну не знаю, сумеет ли Алешенька перебить славу матушки. Мы, конечно, желаем, чтобы каждая песня была достойной, не меркла на общем фоне, но думаю, что все-таки вот та матушка-земля белая березенька — это Татьянина визитная карточка. Один очень известный, ну, настолько известный, что не нуждается в дополнительной рекламе, интернет-ресурс подвел итоги по прослушиваниям. И говорит, что матушку в среднем слушали 8 раз чаще, чем ближайших конкурентов. Вот это я понимаю. А еще Татьяна Крутыкова сказала, что очень популярна песня «Матушка» стала в Индии. Ее даже из Индии зовут на гастроли. Уж не знаю, как это будет, но так, не под, там же миллиарды, да, человек? Поэтому непочатый край. Ну, как бы не украли наши сокровища. Так что если если уедет, то с подпиской о возвращении. Не переживем иначе. Дальше на русском еще больше любимой музыки. Скоро Андрей Губин, Артик Асти, Дима Билан. Но пока поностальгируем. Самое любимое — «Челси». Разрыв.

Андрей Губин на Русском радио. Танцы. Ну вот говорят, что современная молодежь не танцует. Слушайте, просто она в клубах теперь не танцует. Время изменилось. Она теперь танцует в социальных сетях. Ну зайдите в каждый второй аккаунт. Пляшут. То там на улице, то на работе, то на учебе, где угодно. Я отношусь к этому с пониманием, даже наоборот, с одобрением. Потому что ну когда, как не в юности. Не, ну можно, конечно, в любом возрасте. Ну... каждому фрукту свой срок, согласитесь. Что касается Андрея Губина, на глаза попалась петиция. Поклонники собирают петицию о том, чтобы присвоить артисту звание народного артиста. Ну вот как-то я задался вопросом, а он заслуженным-то является? Потому что сначала заслуженный, потом народный. И что-то вот никто не дает ответа. На мой взгляд, упущение, потому что, ну уж, заслужил точно. Что касается народного, это, конечно, народу решать. Но мне кажется, каждая вторая песня его, особенно из стареньких, ну уж точно вызовет неподдельное желание подпеть и подтанцевать. Особенно трек «Танцы», который только что мы послушали. Дальше. Это уже на регионы восточные. Там как раз дело ко сну. «Лови мои цветные сны», «Колыбельная» Димы Билана на русском.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
6: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
1: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
10: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени на 5-м канале для зрителей старше 12 лет.
11: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-Арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф. 6+.
12: Секрет долголетия прост, но секрет есть секрет. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: На ладони линия. Это Стас Пьеха на Русском радио. Но вот согласитесь, в выходные совершенно другое понятие продуктивности, чем в будни. Если ты провел выходные продуктивно, значит, что ты избежал максимального количества дел, которые были запланированы с утра или там еще во время рабочей недели. Увернулся от максимального количества необходимости что-то решать, принимать там что-то. Ну, в общем, понимаете, да? Чем более спокойно ты провел эти выходные, тем лучше они получились. Надеюсь, что у вас великолепная в этом смысле суббота. Вы где-нибудь этот день здорово пролежали. Желательно, конечно, на пляже или в гамаке. Но даже если на диване, то тоже неплохо. Если нет, ну хотя бы вечером наверстайте. 19:43 в столице. Летний вечер спустился на город. Меня зовут Максим Привалов. В ваших приемниках Русское радио. Все точно будет хорошо. Слушаем дальше.
1: Новая песня на русском.
2: Какое счастье вдвоем любить.
3: Привет, это Жасмин, и вы слушаете мою новую песню.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале о погоде. На следующей неделе в Москве она будет неустойчивой. В гидрометцентре рассказали, что после потепления на этих выходных в понедельник, 22 июня, в столице начнется очередное похолодание. При этом погода будет не жаркой, но и не холодной. Ожидается облачность, солнечные дни и осадки. Во второй половине недели столбики термометров покажут плюс 17, плюс 22 градуса. А в понедельник обещают сильные дожди и грозы. С июля виза в Японию для иностранцев подорожает в 5 раз. Стоимость однократной визы вырастет с 3 до 15 тысяч йен, а многократной с 6 до 30 тысяч. Но для россиян правила не изменятся. Необходимость пересмотреть тарифы власти страны объясняют рекордным наплывом туристов, ослаблением йены и тем, что правила въезда в Японию не менялись почти полвека, с 1978 года. Оформление визы через консульство для россиян останется бесплатным, а через визовые центры в Москве и Петербурге обойдется в 970 рублей. Это сервисный сбор. В Москве усилили контроль за максимальной скоростью электровелосипедов-курьеров. Ее будут проверять на специальных стендах. Если транспорт сможет разгоняться выше 25 км в час, курьера оштрафуют на 5000 рублей, а компанию до 200 тысяч, а электровелосипед эвакуируют. Сегодня 36 тысяч курьеров ежесуточно выполняют в столице 700 тысяч заказов. Пенсионерка случайно выиграла 5 миллионов рублей благодаря играм на смартфоне. Елена из Санкт-Петербурга играла в мобильном телефоне. В какой-то момент на экране появилась реклама лотереи. Женщина случайно нажала на предложение сыграть и купила билет. Он оказался выигрышным и принес Елене 5 миллионов рублей. Женщина отметила, что раньше регулярно участвовала в лотереях и надеялась на удачу. В этот раз она и не планировала покупать билет, но крупный выигрыш пришел именно сейчас. С новостями вернусь буквально через час. А далее в эфире «Любимые песни» и Максим Привалов.
0: Новости. Новости на русском.

30 июня названы самые частые причины конфликтов во время отдыха. Чаще всего семейные пары в отпуске или на выходных ссорятся из-за работы, из-за того, что вторая половина не может отвлечься. Слишком много времени уделяет служебным делам во время отпуска. Звонки, письма, сообщения. Человек на пляже с ноутбуком лежит. Понимаете, да? Вот удивительное дело. На отдыхе люди думают о работе, зато на работе, особенно летом, особенно в выходные, но сплошной отдых в голове, честное слово. Крепитесь. Русское радио с вами. Меня зовут Максим Привалов. Всем большущий привет. Спасибо, что вы здесь. Очень скоро вечерний стол заказов на русском, но до него море любимой музыки. Зиверт, Джонни, Владимир Пресняков и многие другие. Начнем с мото.

0: Реклама на русском.
1: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
2: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: цвет настроения – море! Русское радио. Лето.
1: Все будет

0: Зиверт, многоточие только что на русском радио. Ну, слушайте, идеальный пароль, скажем, для Wi-Fi. Никто не догадается. Многоточие только что вашему вниманию. Кстати, я не случайно Wi-Fi упомянул. Сегодня, оказывается, Всемирный день Wi-Fi. Ой, великая вещь, великая. Особенно, если он открытый. Особенно, если он бесплатный. Хотя говорят, что в этом есть опасность определенная, особенно если вы подключаетесь в какие-нибудь открытые сети в каких-нибудь общественных, малоизученных местах. Там могут быть и хакеры, и украсть что-нибудь, и скачать такое вредоносное, или наоборот, закачать к вам. Поэтому, ну, как всегда, не бывает однозначно хорошо или однозначно плохо. Весь мир такой, знаете, черно-белый. Как там говорят, а это другое дело, или да, это другое, этого не понимаете. Что еще сегодня по праздникам у нас? Сегодня, например, Всемирный день мартини. Хороший какой праздник. Всемирный день жонглирования. Ну, это после мартини уже можно. Какие-то активные игры пошли. Международный день тенниса. Это для спортивных. Ну и день новой личности. Это хорошо, потому что вот бывает, да, вот с чистого листа хочется начать. Иногда радикально даже. Вот прям так. Новая личность. У меня знакомая, например, жила-жила себе, тужила. Не могу сказать, что прям так все хорошо было. Прям тужила. И потом взяла и поменяла себе, ну, фамилию. Прям радикально. Взяла и выдумала новую. И знаете, по-другому жизнь пошла. Все-таки есть эта сила и магия слов. Это «Русское радио». Говорим, что все будет хорошо. Значит, так и будет. Просто поверьте. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Рад вам.
1: Не смогу забыть твой взгляд, я не смогу простить тебя.

0: Дмитрий Маликов на Русском радио. Ночь расскажет. Ну, что могу вам сказать? Эту ночь в столице опять не будет обычной, опять будет перекрытие, на этот раз из-за бегунов. Сегодня с 15 часов субботы и аж до 2 часов ночи воскресенья перекроют огромное количество прилегающих и больших улиц в центре, потому что будет ночной забег. Ох уж эти бегуны, а! Ну, в лес бегите! Подмосковье куда-нибудь. Нет же, надо парализовать весь город. Ради того, что... Ой, молодцы какие люди. Хорошо, если вы свое уже отбегали, и выходные даны вам в ощущениях для того, чтобы предаваться праздности и релаксу, ну, у нас есть для вас несколько приятных предложений. Все это чуть позже, а пока давайте-ка просветимся. У нас рубрика «Крылатая» с Довлатовой. Алла Довлатова берет крылатое выражение и углубляется в его историю. Будем знать чуточку больше буквально через полторы минутки. Сегодня у нас потехи час. Что, откуда и почему всего лишь час, узнаем из практически от первоисточника.
1: На Русском радио «Крылатое» с Довлатовой.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Алла Довлатова. Сегодня у многих выходной день, и я хочу в связи с этим рассказать вам о красивом фразеологизме «делу время, а потехе час». В детстве мы его часто слышали, правильно? Многие думают, что это народная мудрость, но нет. У этого выражения есть автор, и это царь Алексей Михайлович Романов. Ну, как называли его тетя.

0: Пишайший. Он был страстным охотником и называл свое увлечение потехой. Особенно по душе ему была соколиная охота, которую в те времена считали очень благородной потехой. Царь много времени уделял своему хобби и понимал, что идет это, может быть, даже в ущерб государственным делам. И вот, изучив как-то урядник, так назывался устав соколиной охоты, царь Алексей Михайлович написал: «Правда же и суда, и милостивые любви, и ратного строя николи же позабывайте, делу в время и потехи час». Царь предупреждал нас, потомков, что не нужно забывать о служебном долге, но и потехе тоже нужно уделять время. И так как русский народ отдыхать, конечно, любит, сие царское слово нам очень полезно помнить. Сначала занимаемся работой, а потом уже, если силы, конечно, остались, и увлечениями. Но сегодняшний день исключение, ибо выходной, поэтому наслаждайтесь потехой своей любимой и подлюбимой песни русского радио. До скорой встречи в эфире. Ваша Алла Довлатова.
1: Русское радио.

0: новая песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: свои шутки. Не кислые шутки. На русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.
2: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
3: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
4: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на эндулин.лайф.
5: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-Арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
7: 6+. Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования. Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.rosskongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
8: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
9: Трудно выносить мозг людям, когда его не заносили. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Ну, какая-то песенка клеща получается. Тутси под кожу только что здесь на русском. Будьте, пожалуйста, аккуратны. Знаю, что многие уехали на дачу, в деревню, за город. Если пойдете в лес, меры предосторожности превыше всего. Как раз у нас конец июня, самое время выходить на охоту за земляникой, за грибами. Там и сыроежки, и подберезовики, маслята, боровики, маховики. В общем, есть где разгуляться. Полезно и для разнообразия, так сказать, гастрономического, и, конечно же, для здоровья. Это же такой лесной фитнес получается. Пока под каждую корягу заглянешь. Пока там, понимаете ли, все поймешь, это у тебя нормальный гриб или опять какая-нибудь поганка ложная. В общем, это же дневная норма по приседаниям выполнена, правда? А уж как-то все это вкусно и говорить не приходится. В общем, вперед! И с песней. За песни по-прежнему отвечаю я. Меня зовут Максим Привалов. В ваших приемниках русское радио. Все будет хорошо.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В детских садах появится новая программа обучения. Рекомендации Минпросвещения вступят в силу 1 сентября. Они затронут музыкальный репертуар, оформление помещений, образовательные кейсы и методику проведения занятий с дошкольниками. А в следующем году власти поменяют программу обучения в старших классах. Образование хотят сделать более прикладным. Изменятся и правила оплаты услуг ЖКХ. Нововведения затронут перерасчет платежей и оформление квитанций. Как пишет «Вечерняя Москва», при временном отключении горячей воды управляющие компании и поставщики ресурсов должны будут сами фиксировать перерыв и делать перерасчет. Жильцам не придется подавать заявление и подтверждать отсутствие услуги. Квитанции планируют сделать более подробными. В них предусмотрят отдельные строки за уборку, ремонт, обслуживание лифтов, вывоз мусора и другие работы. В России перестанут выдавать бумажные свидетельства о заключении брака. Бумажная версия перестанет быть обязательной и будет оформляться только по желанию. Это касается и других документов из отделений ЗАГС, сообщили российской газете Министерства юстиции. С 2018 года в России действует единый государственный реестр ЗАГС. Он позволил отказаться от бумажных архивов и перейти к цифровой базе. Кассету с редкой песней Виктора Цоя нашли в частном архиве в Швеции. Среди всего материала композиция «Дети минут» считается одной из редчайших. Музыкант отказывался исполнять эту песню на концертах и записывать в студии, пишут СМИ. Долгие годы она считалась утраченной, пока ее не нашел коллекционер. Кассета более 30 лет хранилась в домашнем архиве жительницы Швеции. Она общалась с Виктором Цоем и записала «Дети минут» на пленку во время одной из вечеринок. Опубликовать песню хотят завтра, в день рождения Виктора Цоя. О развитии событий в наших следующих выпусках ближайшие менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

судьи кто? Вот всегда меня интересует на разных конкурсах красоты, думаешь, ну кто выбирает-то? Если люди одно, а если там жюри какое-то, ну, то же они тоже должны как-то соответствовать, да? В общем, я желаю вам найти человека, для которого вы будете самый красивый, самый замечательный, обладательницей всех возможных титулов. Мисс его сердца. Это гораздо важнее. Дмитрий Колдун открыл новый музыкальный час здесь, на Русском.

В Москве давно подмечено, что быстрее, чем сами выходные, заканчиваются только деньги, которые мы в эти выходные планируем потратить. Да, уже начало 10-го в Москве, но просто так мы субботу эту не отпустим. Обязательно выжмем по максимуму из нее. Устроим, например, вечерний стол заказов. Он в следующем часе. Соответственно, приветы, поздравления, признания, пожелания. Все в лучшем виде, в лучшей форме. Озвучим в нашем эфире. Ну и, конечно же, завалим вас самой любимой музыкой на русском. Знаю, что многие отдыхают. Кто-то на даче, кто-то в деревне, кто-то поездку совершил или, наоборот, в Москву приехал, здесь гуляет. Неважно. Это русское радио для всех и для каждого. Все будет хорошо.

Ева Польна на русском. Весь мир на ладони моей, но так и есть, в принципе. Засуньте руку в карман, достаньте смартфон. Вот, пожалуйста, весь мир на вашей ладони. Понятно, что интернет — это и пожиратель времени, и потакание собственной прокрастинации, и много чего еще, и комплексы там множат, и разные другие истории негативные. Но, с другой стороны, пара кликов, и вся информация, вся мудрость человечества у вас. У вас на ладони. Или там один звонок, и любой ваш друг и родственник вот моментально предстанет перед вами. Ну, люди давно же это предсказывали. По-моему, у Жюль Верна впервые это появилось еще в конце 19 века. Он описывал что-то подобное вот видеозвонкам будущего. Все получилось, все состоялось. То есть даже наши самые смелые мечты и прогнозы о том, что и летать мы будем, и жить вечно, и еще сбудется, сбудется. Просто подождать надо. Ну и не тратить деньги туда, куда не надо, а на хорошее, доброе, мирное, вечное, славное. «Море дальше». Юлиана Караулова, СТ. Это «Русское радио».

Какая красивая, какая глубокая песня получилась у Мити Фомина. Прости, только что здесь на русском. Ну, впрочем, и легкие танцевалочки ему даются тоже замечательно и хорошо. Вообще, у артиста большая палитра выразительная. Он и шутит замечательно, танцует прекрасно. А уж как он вписывается во все компании без исключения, это тоже редкий талант. Если у вас талант юморить... экспромтом или чуть-чуть подумав, вам точно к нам. Дело в том, что у нас все лето, с 1 июня аж по 31 августа, в эфире проходит конкурс под названием «Антоновка по-русски. Некислые шутки». Придумайте, сочините, сгенерируйте шутку, отправьте нам, и если она всем понравится, то она непременно попадет в эфир русского радио. Ее озвучит наш Антон Юрьев, и она будет украшать собой, ну, какой-нибудь один из рекламных блоков. Вы знаете, да, что в конце у нас всегда звучат шутки. Может быть, будет звучать ваша шутка. Ну, и кроме того, что вы будете застолбить для себя место в эфире, вы еще и получите фирменную, эксклюзивную футболку с текстом собственной шутки. Не абы какую, а такую специальную, разработанную русскородийную. Шутки и подробности, все это на сайте rusradio.ru. Пожалуйста, заходите, участвуйте. У нас Антоновка по-русски, некислые шутки. Меня зовут Максим Привалов, это Русское радио. Дальше уступаем место Мари Краймбре.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Если хочется зевать,
3: утром выходные.
4: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
5: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
5: крутые игры,
3: крутая музыка.
5: И все это...
3: Все это...
4: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
6: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
7: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
8: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
10: Вам давно не делали комплиментов? Сходите на вещевой рынок и что-нибудь примерьте. Продавцы врать не будут. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код, я дико извиняюсь, 499. Здравствуйте.

На русском радио Анастасия Стоцкая, Вены реки. Ну вот согласитесь, что дорогим людям надо делать самые дорогие подарки. То есть посвящать им свое время, потому что что может быть дороже? Весь следующий час мы посвятим вашим друзьям, знакомым, любимым, родственникам, коллегам. Кому хотите, можно будет передать привет, признаться в любви. Еще что-нибудь такое интересное, важное, нужное через наш эфир на огромную страну и не только нашу. Потому что русское радио вещает везде, где любят. Знают, подпевают русской музыке. Так что готовьтесь, 15 минут и целый ворох, целая охапка, целый букет писем, признаний, сообщений окажется в нашем эфире. Надеюсь, и ваша там будет. Оставайтесь на русском.

0: Авторадио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Глава Следственного комитета затребовал доклад по делу о нападении в торговом центре Краснодара. Александр Бастрыкин ждет материала от руководителя главка ведомства по региону. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате. Сегодня 19-летний юноша с ножом напал на посетителей торгового центра в Краснодаре. Погибла женщина, а ранены 5 человек. Злоумышленник задержан, ему назначена психиатрическая экспертиза. США опровергли закрытие Ормузского пролива. Движение судов продолжается в обычном режиме, заявили в Центральном командовании американской армии. Ранее власти Ирана объявили о запрете на судоходство в морском коридоре, но буквально час назад прошли 3 танкера Индии. Напомню, через Ормузский пролив проходит перевозка трети всего сжиженного природного газа и почти четверти потребляемой в мире нефти. Вырос спрос на оборудование для безопасности жилья. За год больше, чем на треть. По данным маркетологов, в апреле-мае россияне стали на 12% чаще покупать товары для защиты квартир, а в отдельных категориях рост достиг 36%. Покупают устройства защитного отключения электричества и системы контроля воды. Эксперты говорят, что это связано с тотальным износом сети ЖКХ. Также люди стали ответственнее подходить к собственному возможному ущербу. И о спорте. На чемпионате мира по футболу стартовал очередной игровой день. Пока прошел только один матч. Нидерланды разгромили сборную Швеции со счетом 5-1. Буквально через час начнется матч Германия-Кот-д'Ивуар. Позже Эквадор встретится с Кюрасао, а Тунис сыграет с Японией. Накануне сборная Турции поставила антирекорд чемпионатов мира. Она стала первой командой, которая не забила ни одного мяча за 62 удара по воротам. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов». Привет и поздравления присылайте Максиму Привалову.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Начинается самая общительная программа в эфире Русского радио. Это «Стол заказов». Для ваших приветов, признаний и поздравлений мы выделяем ближайший час. Средства связи не поменялись. 8-916-003-105-7. Это наш номер для ваших посланий через мессенджеры. Есть возможность посетить наши группы в социальных сетях. Группа ВКонтакте, группа в Одноклассниках. Каждая из них называется «Русрадио». Все это официально подтверждено, поэтому точно не промахнетесь. В группе и прямо на стене ищите пост про вечерний стол заказов и в комментариях оставляйте ваши сообщения. Очень жду и скоро начну читать.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Про любовь первое сообщение. Зачитывать его очень приятно. Для супруга Димуля. Но радость моя, что бы я без тебя делала? Хоть ты не рядом, но я чувствую тебя. Ты в моем сердце. Я тебя очень люблю. Подпись супруга. Супруга имя свое не оставила, но тем не менее. Еще что у нас есть? 15 марта был день рождения Димы Бикбаева. Передайте, пожалуйста, ему поздравления. Как-то вы поздновато. Сегодня 20 июня. Что-то давно, то недавно разморозили. Русское радио, здравствуйте. Из Петрозаводска нас приветствует. Большой привет любимому человеку, мужу Юрию. Также любимой дочери Светлане, внукам Ксении и Антону. Я их очень люблю. Это из Петрозаводска Добрила. Прекрасно. Так. Город Октябрьск. Ко мне на ранчо пришла Нюшка. Сидим балдеем на шезлонгах, сплетничаем. Лепота, ну красота. Сообщений много, мы вернемся к ним через пару мгновений. Спасибо, что подписываетесь, это важно.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Прошу к столу. Стол заказов на русском радио. Меня зовут Максим Пивалов. Здравствуйте. Как зовут вас? Не забудьте, пожалуйста, о подписи. Привет, русское радио. Поздравляем с днем рождения доченьку Кристину Атаманскую. Солнышко, цвети, радуйся, будь счастлива, мечтай, сияй. Любим очень-очень. Мама, сын, сестра, племянник. Все это из Крыма. Отлично. Русское радио, здравствуйте. Мужу Паше привет. Сильно люблю. Жена Марина. Город Буя. Так, следующее послание. Пожалуйста, нам привет сестрам Кротовым и Лазарева включите. Ну, Лазарев совсем недавно выступал. Надеюсь, что вы, сестры дорогие, кайфанули. Приветик. Поздравляем брата Алексея с юбилеем. Это Нягонская белая ночь для тебя. Гуляют там. Здрасте, любимое русское радио. Краснодарский край. Прошу передать привет доченькам Анюте и Эльвире. Очень их люблю. Мама Александра. Так, вот такое. Здрасте, здрасте. Брату Ивашке привет. От кого непонятно. Здравствуйте, любимой семье, мужу Владимиру, дочери Ульяне, сыну Прохору, родителям. Все сидим за столом, наслаждаемся теплым летним денечком. Ну, наверное, уже вечерком. Пусть у всех все будет замечательно. Любящая вас Лена. Лен, спасибо, нам приятно. Давайте посмотрим, что в социальных сетях происходит. Вот нам Светлана, судя по всему, пишет. Русское радио, здравствуйте. Всем мирного неба над головой. Также привет сыну Кириллу Вертихину. Всех благ и пусть твоя личная жизнь сложится самым лучшим образом. Люблю тебя, мама. Тоже переживаем, держим кулачки. Еще парочку. Добрый вечер. Привет из вечернего летнего Вильнюса. Это Литва. Ой, как приятно, как здорово. Геннадий, кстати. Отличного вам отдыха в нашей компании. Добрый вечер, Максим. Поздравляю вас с прошедшим днем гармонии. Юль, спасибо, приятно. Здравствуйте, вы классный. Ой, как неожиданно, я это громко прочитал вслух. От всей души поздравляем с 40-летием нашу любимую Татьяну Карабицыну. Здоровья, удачи, счастья, любви. Сидим на даче, празднуем. Погода замечательная, настроение прекрасное. Ну и все, и хорошо. И самое главное, не делать резких движений, чтобы ничего не менять. Вот такое редкое ощущение, вот это счастье безмятежности, да? Так что, когда оно сложилось, просто наслаждайтесь, чтобы продлилось как можно дольше. У нас, увы, всего час, больше продлить не можем. Стол заказов на русском 8-916-003-105-7. Это номер для ваших посланий через мессенджеры. Не забудьте о подписи.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжаем вечерний стол заказов на русском. Здравствуйте и добро пожаловать. Как проходят ваши выходные? Посвятите, расскажите, пролейте свет. Русское радио, привет. Горячий привет любимым, доченьке и будущему зятю. Крутим рулетики, готовимся к застолью. Люблю вас, мама и теща Таня. Так, застолье по какому поводу? Или выходные – это уже повод сам по себе? Или то, что вот будущий зять, значит, у вас там свадьба? Может быть, уже к ней? Может быть, репетиция? Доброй ночи. Пожалуйста, привет городу Стерлитамаку, садоводам «Строитель 2», «Всем мира и добра», спасибо. Прилетела неподписанная, но я, кстати, был в Стерлитамаке, мне понравилось. Еще что есть у нас? Поздравляем любимого мужа. Зовут его Эдуард Голышев. С наступающим днем встречи. 20 лет назад встретились. Влюбленная до сих пор жена Наталья из города Ярцево. Ой, красиво и романтично. Привет, Русское радио. Привет Равилю Махмутову. Скажите, что я его очень люблю. Всем, кто узнал, большой привет. Сообщение от Анны. Добрый вечер, Максим. Привет маме. Она сидит у костра, жарит шашлык. Мам зовут Ирина Александровна. В скобочках Пилина. Пожелайте ей, пожалуйста, хорошего вечера и настроения от сына. Ой, Денис, надеюсь, сюрприз удался. Маме приятного аппетита и вам тоже. Хочется поздравить Андрея Альбекова с днем рождения. Ему сегодня 45. Юбилей практически. Желаем ему всего самого наилучшего. Это, видимо, друзья, собравшиеся в лице Елены. Русское радио, здравствуйте. Едем домой из цирка. Пожалуйста, привет мужу Максиму. Люблю, Машуля. Ой, как там? Мне казалось, что как в театре, летом не сезон. Наверное, нет, там всегда.

0: сезон. Привет сестре Наташе и мужу Саше. Они сейчас в дороге на дачу. По-любому слушают русское радио. Желаем им хорошо и позитивно провести выходные. Сообщение от Олеся. Больше посланий через пару мгновений. Вечерний стол заказов на русском. Присоединяйтесь.
1: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сообщение из будущего времени, оно к завтрашнему празднику относится. Завтра день медика, пишет нам. Сидим, отмечаем. Поздравьте мою любимую жену, зовут ее Надежда. Поздравьте ее с этим праздником, и чтобы люди поменьше болели. Дальше приписка классная. Поставьте, она танцует под шафе. Там, по-моему, в оригинале под шаде было, но под шафе, наверное, танцуется еще лучше. Еще сообщения, их действительно много, не устаем разбирать. От семьи Кобзевых, это Воскресенск, Тамбов, наилучшие пожелания, спасибо, всех целуем. Затем поселок Федотово, Калягин Александр, да, здрасте, спасибо, что вы с нами. Из Грузии, привет, я ваш слушатель, очень нравится ваша передача, заранее спасибо. Привет самой красивой девушке на свете, на всей орбите, ее зовут Далила, она сейчас в Америке, о. Надеюсь, что вы как можно скорее воссоединитесь. От Веры добрый вечер. Сегодня был отличный день, хорошая компания, вкусный ужин. Что еще нужно для счастья? Привет Тёме, Катюше, Ритуле и Варюшке. А может, Варюшке. Я вас всех люблю. Напомню, это Вера. Еще коротенькая. А, нет, коротенькая не получится. Из Краснодара, любимый Раскорядя, здрасте. Едем, всегда едем в машине, слушаем, и дома слушаем. Большой привет для дяди, он сейчас находится на СВО. Передайте ему, пожалуйста, привет, береги себя, мы очень тебя любим, очень тобой гордимся. Так, еще успеем озвучить вот такое послание. Большой любимой семье, собрались за праздничным столом с шашлыками. Невероятно счастливо, мальчики мои, Рихард, Фредерик, Патрик, вы моя гордость, доченька Мишель, моя радость. Спасибо большое любимому мужу Вальдемару. Все это от Анастасии с любовью.

0: Заказов русского радио.
1: Нюша, объединение только что здесь на русском радио. Продолжаем объединяться по любому приятному способу и поводу. У нас вечерний стол заказов. Я вижу, тут у нас девичник наклевывается. Анюта нам пишет: девчатам привет, Юлечке, Леночке, на даче тусим, так сказать. Огромный привет, я вас обожаю, спасибо, что вы у меня есть. Составим-ка им компанию, хотя бы виртуально. Отдыхаем на даче. Следующее сообщение. Слушайте, у нас дачная через одно. У нас солнце, иногда заходит тучи. Хотим Иванушек. А вы знаете, вам повезло. Иванушки вот прям следующим номером. Правда, не с тучами, они там реветь будут, но практически то же самое. Для Оленьки и Катюши сообщение. Отдыхаем. Так, кто это отдыхает? Сейчас, секундочку. Убежало сообщение. Да каждый второй сейчас отдыхает. Лето. Либо отпускники, либо выпускники. Русское радио, добрый вечер. Привет замечательной красотке. Не знаю, услышит или нет. Находится в отпуске. Она замечательный человек. Люблю тебя очень. Подпись настораживает: твой псих. Ну, любовь — это такая штука, да? Иногда даже вопреки. Еще что у нас есть для сестренки Маришки. 10 раз повторюсь. Марина, Марина, привет, пожелание счастья, позитива. Ты самая лучшая. Хорошая вещь, хорошего вечера. Прилетела, к сожалению, анонимно, без подписи. Огромный привет в Орловскую область, город Дмитровск. Семье Канаевых, семье Глотовых. Хороших выходных, мирного неба над головой. Опять прилетела анонимно. Друзья, не забывайте, пожалуйста, ставить подпись. Это важно, прежде всего, для вас. Повторюсь, что, ну, нам, конечно, приятно. Мы вас многих узнаем, уже даже иногда по почерку, по ошибкам грамматическим, но тем не менее, если есть подпись, все-таки хочется, чтобы она была в каждом сообщении, а не через одно. Для будущей жены Натальи шаговое красивое послание от Александра. С него начнем через пару мгновений.

Ну вот как раз сообщением про большую любовь мы, наверное, и закончим вечерний стол заказов на сегодня. Здравствуйте, Русское радио. У нас скоро свадьба. 26.06.2026. Ой, какие вы молодцы, подгадали, а? Ну да, наверное, будет бум в ЗАГСе. Не протолкнуться. В общем, хочу сказать своей будущей жене, зовут ее Наталья, что я ее безумно люблю. Сообщение от Александра Шагова, Русское радио. Вам спасибо. На здоровье. Надеюсь, что у вас все готово. Платье куплено. Все оплачено. Гости подтвердились. Ну, в общем, чтобы все прошло очень круто. Хотим поздравить с наступающим днем медицинского работника, сотрудников сети медицинских клиник «Хороший доктор». Это Ростовская область, также Ялта, с наилучшими пожеланиями КТ «Хороший доктор» Шахты. Брату Антону, дальнобойщику, который едет в Москву, от Матвея большой привет. И финальное, давайте это будет город Буденновск, это Ставропольский край. Всегда вас слушаем в машине и дома слушаем. Всем большой привет, всем хорошего настроения, мира и добра. Это Татьяна. Спасибо, друзья, стол заказов получился, впрочем, как и всегда. Насколько бы персон ни накрывали, все поместятся, и это славно. Меня зовут Максим Привалов, это Русское радио. Не прощаюсь, еще час буду вместе с вами. Встретим завтра вместе.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Россияне за рубежом смогут получить госуслуги и квалифицированную электронную подпись. Правительство с 1 июля запустит эксперимент по регистрации в системе индивидуального учета. Пилот пройдет на территории 12 государств и продлится до конца 2027 года. Он затронет такие страны, как Армения, Вьетнам, Индия, Индонезия, Казахстан, Киргизия, Китай, Арабские Эмираты, Турция и другие. В турецкой провинции Спарта автобус с туристами упал в обрыв. Жертвами ДТП стали 4 человека, 26 пострадали. Многие получили травмы, сообщает РИА Новости. На место происшествия прибыло большое количество скорых, полицейских и спасателей. Раненых доставили в больницы. Причины аварии выясняются. В губернаторстве региона рассказали, что россиян среди жертв и пострадавших нет. Рост цен на бензин на АЗС московского региона резко ускорился. Темпы увеличились в 3-4 раза относительно предыдущих недель. Опережающий рост фиксируется в Подмосковье. Топливо за неделю подорожало более чем на 3 рубля за литр. Участники рынка объясняют это тем, что независимые АЗС вынуждены покупать более дорогой белорусский бензин в условиях общего сокращения предложения. Между тем, топливо начали продавать в интернете, на онлайн-площадках объявлений. Бензин предлагают по 75, 100 и даже 200 рублей за литр. Администраторы заявили, что удалят такие предложения в избежание спекуляций. Большинство опрошенных россиян не планируют экономить на отпуске. Почти 90% респондентов считают, что это единственное время, когда они могут по-настоящему расслабиться и отдохнуть, не думая о деньгах. Лишь небольшая часть опрошенных намерена сокращать расходы. Экономить туристы собираются на жилье, более редких поездках, а также на экскурсиях и транспорте. С новостями вернусь буквально через час, а далее в нашем эфире Максим Привалов. Он, кстати, обещал не экономить на хитах.
0: Новости на русском.

0: Ну, очень жаль, конечно, что заканчивается такой прекрасный летний вечер, меньше часа до полуночи. По вечерам всегда трудно идти спать, согласитесь, вроде только все дела переделал, всю работу отработал, вот, наконец, бы жить начать. Но нет, приятных снов тем, кто уже, так сказать, на боковую, остальным не скучной ночи в нашей компании. Это «Русское радио», здесь по-прежнему Максим Привалов, рад вам.
1: Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило.

осталось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все отлично у меня,

0: Руки вверх на русском радио. Крошка моя. Ну, слушайте, сам Сергей Жуков не разменивается на мелочи, на крошки. Он по-крупному проводит этот год, потому что сразу два больших юбилея. Собственно, 50-летие артиста и 30-летие группы «Руки вверх». Поэтому весь год будет необычным. Отмечают с размахом. Во-первых, выпускается, наконец-то, долгожданный, потому что, по-моему, 14 лет не выпускал он альбомов. Новый альбом — это раз. Во-вторых, масштабнейший гастрольный тур. 30 мая стартовали в Екатеринбурге и аж 31 октября закончат в Санкт-Петербурге. Вот такой размах. Большие концерты будут в Москве, разумеется, а общая аудитория, то есть вообще сколько зрителей ожидается на всех шоу? Более 500 000 человек. А? Как вам? Моложе молодежи. Не все сейчас суперпопулярные артисты таким размахом могут похвастаться, да? Что прям соберут столько стадионов в разных городах. Ну, в общем, следим за туром. Желаем артисту удачи, здоровья, высыпаться. Это самое важное. Дальше у нас новинка. Это будет песня «Мало огня». Это будет группа «Серебро». Но тут такая новинка относительная. Потому что за основу, конечно, взята известная история. Помните, уже была у другой певицы там, где «Мало-мало-мало огня». Вот, вот это оттуда ноты растут. Слушаем и оцениваем.
1: Новая песня на русском.
2: Мы группа «Серебро», и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
1: Русское радио.

Ну, таким ангельским голосом отпускать разве что грехи. Отпускаю, это Максим на русском радио. Только что мы пока никого не отпускаем. К тому же летние ночи, это же самое лучшее время. Время для романтики, задушевных разговоров. Когда можно сидеть, смотреть на искры костра или на какое-нибудь бесконечное звездное небо над головой. Мечтать, болтать. В общем, ну какой сон, а? Лето в разгаре. Меня зовут Максим Привалов. Бодрствую вместе с вами, разумеется, под самую любимую музыку здесь, на русском. Александр Панайотов и Алиса дальше.

0: радио.
1: Все будет хорошо.
2: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное —

0: Александр Воробьев на русском. Взгляды. Я бросаю прощальный взгляд на студию, чтобы посмотреть, не забыл ли чего. Забыл сказать, что завтра вернусь, как обычно, в 15. И забыл представить вам Юлю Калинину. Она уже в студии, обещает вам сказки.
1: Привет!
0: «Тысяча одной ночи». Привет. Кстати, да. Твоя любимая сказка какая?
1: «Три поросенка», конечно.
0: Почему?
1: Потому что я тот самый поросеночек, который строит основательный домик и живет там здорово и весело.
0: Это который ниф-ниф, наф-наф, нуф-нуф?
1: Ну, в общем, тот, который самый умный.
0: А моя самая любимая в данном случае — это колобок. Он от бабушки ушел, от дедушки ушел. Все. И с работы тоже ушел отдыхать. Вот
1: да.
0: Так.
1: Ну, как все. Бы катись.
0: Да, катись отсюда с ветерком. Все, оставайтесь на русском, пусть у вас все будет хорошо. Обязательно услышимся. Чао.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за домашнее насилие. Его авторами стала группа депутатов. Они отмечают, что сегодня Россия – единственная страна СНГ, где жертвы домашнего насилия до сих пор не защищены отдельным законом. Также авторы обращают внимание, что штраф за такое сейчас составляет всего 5000 рублей. По их мнению, это очень мало и неприемлемо. В детских садах появится новая программа обучения. Рекомендации Минпросвещения вступят в силу с 1 сентября. Они затронут музыкальный репертуар, оформление помещений, образовательные кейсы и методику проведения занятий с дошкольниками. А в следующем году власти поменяют программу обучения в старших классах. Образование хотят сделать более прикладным. В Москве приступили к строительству первого и второго этажей нового комплекса НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Здание будет состоять из 5 взаимосвязанных блоков башен высотой от 6 до 10 этажей. В них разместятся подразделения различного профиля. Все корпуса объединит центральный вестибюль. Все работы планируется завершить в 2028 году. В пригороде Парижа полиция нашла украденную картину Пабло Пикассо. Полотно стоит десятки миллионов евро. Силовики обнаружили произведение искусства, когда проводили обыски по делу о торговле наркотиками. Какую именно картину Пикассо нашли, не сообщается. Известно, что ранее ее украли из хранилища в Париже. Также во время обысков французские правоохранители обнаружили примерно 20 килограммов наркотиков, брендовую одежду и 7 тысяч евро. Официальный курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 81 копейка, доллар стоит 73 рубля 44 копейки, евро по Центробанку 84 рубля 17 копеек. На этом пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

слова «никогда» и «всегда» звучат совсем по-разному, но означают примерно одно и то же. Это такая упитанная, жирненькая точка в окончании истории, где вы не были любимым, ну или хоть сколько-нибудь главным героем. А значит, независимо от жанра вашей истории, пора переписывать роли и диалоги. Теперь вы уж точно никогда не станете подстраиваться под чужой сюжет и всегда будете счастливы. Да, вот такие философские мысли возникают на старте воскресенья, но я не виновата, это просто песня Юлианы Карауловой. А на самом деле, если что-то в вашей жизни разбилось, то собирайте осколки, бросайте их в мусор и живите дальше долго и счастливо. Я уверена, что у каждого из вас все-все будет хорошо. Зовут меня Юлия Калинина, вместе с вами до 8 утра, и позвольте вас на старте воскресенья поздравить с еще одним чудесным летним днем. Оставайтесь на русском, мы вам рады.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не переиграй.

как всегда, шикарен. Он показывает настоящий мастер-класс. Как написать песню про остывшие чувства так, чтобы осталась не тоска камнем на сердце, а скорее легкая пикантная горчинка. Вот та самая, которая обязательно оттенит сладостное ожидание новых любовных приключений. Вот и мы на русском после нежной романтики ни секунды, ни медля переходим к горячему драйву. Артур Пирожков подхватывает музыкальную эстафету. Впереди горяченная новинка от Марфы и Зиверт, которая всех готов погрузить в зеленые волны.

0: Реклама на русском.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

теперь от лирики к суровым фактам. Они таковы, что нынче у нас день летнего солнцестояния. Тот самый уникальный день, когда день и ночь равны между собой. Я думаю, что вот эти сутки мы с вами должны провести максимально позитивно, потому как, знаете ли, дальше начнется отсчет времени другого. День будет потихоньку убавляться, а ночь, соответственно, расти. Хотя для нас, ночных пташек, это может быть и неплохо. Мне очень нравится с вами ночные часы проводить здесь, на русском, потому как я точно знаю, с той стороны эфира, независимо от того, который час, настроение солнечное и позитивное, так держать. Сергей Лазарев подхватывает музыкальную эстафету, впереди Юлия Савичева, ну и я, Юлия Калинина, с вами до 8 утра.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: музыка, она такая, ты ее в дверь, а она бамс и в окно. И вот хотелось бы порой поставить на паузу все эти личные саундтреки, которые звучат в голове в течение суток и даже отчасти предсказывают события. Но, во всяком случае, у меня так случается, но нет, ничегошеньки не выходит. Если Мари Краймбрери заиграла, значит, то действительно повезло жить в этом лете и слушать музло, ну и далее по тексту. А вот если какая-нибудь грустная песня Ирины Дубцовой, это точно жди ссоры с супругом. В общем, дорогие мои, я надеюсь, что приметы этого дня будут исключительно добрыми для вас, и как бы вы ни гадали, может быть, на Луне, на звездах, на солнечных зайчиках, пусть все говорит о том, что этот воскресный день пройдет замечательно, а предстоящая рабочая пятидневка будет максимально ударной. И вы переживете ее, естественно, на одном дыхании и с прибылью для себя. Естественно, все это произойдет в компании любимого русского радио и не менее любимых ведущих. Зовут меня Юлия Калинина, ближайшие 7 часов вместе с вами.
1: Русское радио. Золотая история. Шура. Отшумели летние дожди.

Ой, да что там любовь среди многоэтажек? Я в собственной сумке порой ничего найти не могу. Приходится останавливать, искать какую-то поверхность и вытряхивать все до самого основания. Впрочем, я думаю, что у нас, девчонка, подобная ситуация не редкость. Причем сумка может быть огромная, почти хозяйственная, где есть куриная тушка, батон и литр молока, а может быть маленькая дамская такая, с которой в театр ходят. И тем не менее, все равно там будет все необходимое на все случаи жизни. Как это называет мой супруг? Все для того, чтобы оказаться заброшенной в тайгу. И, в общем, даже там, в тайге, мы будем гордо идти на шпильках и чувствовать себя абсолютно готовой к любым приключениям. Ну что, дорогие мои, продолжаем бежать по этому прекрасному выходному дню. Девчонки, как обычно, на каблуках, ну а парни рядом будут на бегу говорить комплименты, чуть задыхаясь, но с удовольствием. Итак, группа Иванушки International для бега.

0: новая песня на русском. Когда не плачь, мир ведь не
1: крутится вокруг него. Всем привет! Это группа Бис. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: каждом из нас лучшего, ого-го, сколько. Причем это разное лучшее. В одном лучшее – умение готовить яичницу болтуни, в другом – петь йодли, ну а третье – уметь бесконфликтно решать абсолютно любые вопросы. И какой бы талант у вас ни наблюдался, наверняка ваши близкие этот дар подчеркивают и всячески вас восхваляют. Впрочем, даже если талант пока к этой минуте не обнаружился, я уверена, он обязательно найдется. Потому как каждый из нас хоть отчасти, но уникален. Вашим родным, близким, таким уникальным, таким прекрасным и таким неизменно любимым будем передавать приветы в следующем часе. Друзья мои, все, как всегда, предельно просто. У нас в 2 часа по Москве начинается стол заказов. Вы пишите чрезвычайно активно 916-003-105,7. Кроме этого, можете использовать наше сообщество ВКонтакте и в Одноклассниках. Все к вашим услугам. Я, Юлия Калинина, обещаю каждое ваше доброе, теплое слово подкрепить классной песней.
1: Все будет хорошо.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, бесценный мой, очередной стол заказов здесь на русском уже стартовал. И начать сегодня хочется с поздравления тем, кто отвечает за наше драгоценное здравие. Поздравления в честь наших дорогих медиков. Бесценные мои, спасибо за ваш труд, спасибо за ваши бессонные ночи, спасибо за ваши добрые и заботливые руки, спасибо за то, что не даете нам пропасть, спасибо за то, что выслушиваете наши бесконечные жалобы и, конечно, стараетесь сделать так, чтобы каждый из нас в первую очередь не забывал заботиться о самом себе. С днем медицинского работника! Мира, добра, семейного благополучия! Спасибо еще раз за вашу работу. Не забывайте, дорогие мои, что сегодня, независимо от того, праздничный день или будет, именно ваше поздравление станет гвоздем нашей вечерней программы. Алексей Власов пишет: «Привет, Юля, Оренбург не спит. Алексей, рада, что вы вместе со мной. Надеюсь, бессонница здесь ни при чем, правда?» А чашка кофе, любимая музыка, продолжает Алекс. «Давайте поздравим тех, кто сегодня родился. Давайте всех новорожденных этого прекрасного дня по традиции с праздником. 21 июня на календаре. А у нас прошел ливень, сообщает Алексей. И да, после жары, наверное, как раз то, что нужно. Мы не жалуемся, продолжает Алекс. Как погода в столице? Ну, так себе, я бы сказала, на четверочку. Хочу поблагодарить мамочку Власову Людмилу Борисовну, которая в свои 72 ухаживает за палисадником. Ждем урожая. Алексей Власов, Степная Пальмира на связи. Мне, как всегда, отличного эфира. Я с вами 24/7, добавляет Алексей. Алексей, это круто. Людмила Борисовна, вам мой сердечный привет. Вы молодчина.

что, я надеюсь, что нашим дорогим медикам сегодня все звезды будут светить особенно ярко и, естественно, сопутствовать в нелегком труде. Прекрасная собой Людмила из Уссурийска нам пишет. Она, между прочим, четверть века отдала вот такому нелегкому труду. Людмила, мои поздравления. Ну, она говорит, спасибо за поздравления, Русское радио. Всего доброго, доброго утра, отличного настроения, прекрасного выходного дня. Всем медикам большой привет, коллеги. Поздравляю, желаю крепкого здоровья, благополучия, ну и благодарность от пациентов, это само собой. А пусть все будет хорошо абсолютно у всех, неважно, к какой профессии вы относитесь, какое дело для себя вы выбрали. Я уверена, что эти выходные оправдают самые смелые ваши ожидания. Друзья мои, отдыхаем в компании любимого русского.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дорогие мои, я надеюсь, что музыка любимого русского радио оказывает поистине целительное воздействие на каждого из вас. И спасибо за то, что вы со своей стороны исцеляете нас, скромных тружеников, пульта и микрофона, своим позитивом, своей радостью, рассказами о тех приятных событиях, которые происходят в вашей жизни. Доброй ночи, пишет нам Александр, а у нас 26.06 и, естественно, текущего года свадьба с Натальей. Пожалуйста, передайте ей привет, мы отдыхаем на даче, слушаем вас, очень ее люблю. Дорогой Александр, вместе с вами, Наталья, передаю большущий привет. Пусть у вас все будет хорошо, и пусть ваша восхитительная, праздничная, радостная и очень светлая семейная жизнь станет достойным примером для тех, кто пока еще думает, а вообще стоит ли себя связывать семейными узами или все-таки подождать. Молодцы. Елена Русина сообщает: доброй ночи, Юля. Самый длинный день наступает, ловим его и отдыхаем вместе с вами под любимые песни на русском радио. Леночка, вам и славному Екатеринбургу, как всегда, огромный привет. Очень рада, что составляете мне компанию.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Ну что, дорогие мои, снова к вашим приветам. Возвращаемся. 916-003-105-7 от нашего мессенджера. Кроме этого, к вашим услугам наше сообщество ВКонтакте и в Одноклассниках. Дмитрий сообщает: всех наших медиков поздравляю с праздником. А несколько раз бывало такое, что помогали очень. Просто безмерно благодарен. Отдельно поздравляю мою мамулю Таисию Викторовну, которая работала хирургической медсестрой, и любимую жену Ларочку, фармацевта. Ну и, конечно, родную тетушку Масалеву Валентину Александровну, которая проработала бессменно более 60 лет в Краснодарской клинике имени Очаковского и вырастила целую плеяду замечательных специалистов функциональной диагностики. Родного племянника Артемия из Питера, специалиста рентген-МРТ-диагноста, также поздравляю с праздником. Низкий поклон и спасибо всем им. С уважением, Дмитрий пишет. Сочи, Серёж, дорогой Дмитрий, вам большой привет. Очень рада, что вы вместе с нами. Привет, любимая русская. Передайте привет всем, кто меня знает. Сегодня моя лучшая подруга сделала мне сюрприз. Приехала издалека. Скажите, что я ее очень люблю. А еще люблю сестренку и племянник. Пишет нам очаровательный Галчонок. Галочка вам и всем, кто рядом. Большущий привет.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

еще Ольга нам пишет, что мы сейчас отдыхаем на даче, жжем костер. Большой привет Владимиру из Хотьково. Всем хорошего отдыха, всем теплого лета. Ну и, естественно, все будет хорошо. Любимой жене Яночке из Мариуполя большой привет от мужа Павла. Давай уже наконец-то отдыхать. Действительно. Мы с вами, девчонки, делаем все возможное, чтобы в выходные как можно больше дел переделать, для того, чтобы в понедельник войти с чистой совестью, с поглаженным бельем, с приготовленным супом и все-таки. Давайте для себя находить хоть немного времени. Большой привет Наташеньке из пекарни. Наташ, пеки пончики быстрее, а то чайник вскипел, а пончиков нет. Это действительно безобразие. Танечка Танюша, которая отправила этот привет, вам большущий привет также. Чай с пончиками, пусть даже и в 2 часа ночи. Да, может быть, для фигуры вредно, а для настроения полезно. Еще имеется привет от Александра из Петровска-Забайкальского. Он поздравляет с днем медика Кипенко Татьяну. Хирургическую медсестру желает всего наилучшего. Танечка, Танюша, я вас также поздравляю. Александр, дорогой, вам привет и всего самого хорошего. Берегите себя и своих близких. Отдыхайте в выходные как следует вместе с любимым русским радио.

что, дорогие мои, каждому из вас пожелал бы магических гаджетов и целую корзину цветиков-семицветиков, но, увы, думаю, что подобное желание все равно не сбудется. Поэтому пожелаю вам всегда оставаться в компании Русского. Мы всегда поддержим, всегда поздравим с праздником, разделим и печаль вашу, и радость, что, согласитесь, немаловажно. А, как всегда, сквозь время и расстояние каждого из вас по удаленке, так сказать, хлопаю по плечу и говорю: «Хе-хей, все будет хорошо». Галчонок вот грустит, что сестра, мол, все прослушала. Повторите, пожалуйста, что я ее очень люблю. Давайте, Галчонок, нашла ваше сообщение. Итак, еще раз привет, мое любимое русское радио. Еще раз привет, Галчонок. Сегодня моя лучшая подруга сделала сюрприз, приехала издалека. Подруге привет. И еще большой привет сестренке и племянникам. Галчонок, а напишите-ка, пожалуйста, как зовут вашу сестру, а мы ей еще раз привет передадим. Ну, а почему бы не передать привет хорошему человеку? Поздравляем доченьку Алену Дунину с днем рождения. Мира, здоровья, хороших друзей, успеха во всех начинаниях. Камчатки, привет, ждем, солнышко, пишет Марина и говорит спасибо большое. Дорогая Мариночка, вас, как маму чудесной, новорожденной, прекрасной Аленушке поздравляю с праздником. Алена, вы слушаете маму, растите сильной, здоровой, крепкой, и пусть у вас все будет замечательно. Замечательно. Всех новорожденных этого дня, 21 июня, еще раз поздравляю. Будьте любимы.

Ну, вот я уже не раз замечала, что любовь бывает такая, как грустная скрипка, а иногда бывает яркая, искрящаяся, как бразильский карнавал. Какая больше подходит вам, решайте сами. Пусть она только будет искренней, настоящей, главное, взаимной. А человек, судя по всему, влюбленный взаимно. Валерий Сергеевич нам пишет из Магадана. Привет, Русскому радио. Абсолютно взаимно, Валерий Сергеевич, всего наилучшего. Вместе с вами передаю привет вашей семье, жене Олесе, детям Маше и Елисею. Люблю их больше всех. Я вот уже тоже начала любить вашу семью. Прекрасные имена у детишек. Всего наилучшего, хорошего дня. Пусть у вас сегодня все-все-все получится. Так, попытка номер 5 от Галчонка. Передаем привет ее дорогой сестре, которую зовут Настена, а также племянникам Илье или Русе. Большой привет. Галочка, вам еще раз большой привет. И пусть у вас все сегодня складывается хорошо. В следующий раз запомните, пишите вот по такой формуле сообщения. Сначала кому привет, здесь имя обязательно, потом от кого привет, ну так, чтобы точно не потерялось. Еще раз наши координаты 916-003-105,7, пишите непременно, заглядывайте в сообщество ВКонтакте и в Одноклассниках. Спи.

0: советов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза опять замлеются.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: Дорогие мои, одна из самых ярких новинок, которая в нашем эфире появилась в последнее время, это эпилог Анна Асти и Дима Билан. Действительно хит на все времена, который, я уверена, надолго в наших плейлистах и в наших сердцах останется. Привет, любимая русская, передайте привет Вадиму от Миланы в Питер. Его поздравляю с днем медика, желаю больших успехов в работе. Дорогая Миланочка, присоединяюсь. Владимир, вам всего самого доброго. Будьте любимы, будьте счастливы, будьте профессионально успешны. Ну, а Милане просто хорошего дня и в город на Неве самый сердечный привет. А еще Елена Сирогоцкая пишет, что от эфира любимого русского есть ощущение тепла и радости. Спасибо. Леночка, у меня тепло на душе от ваших сообщений, так что взаимно. Передаю привет дорогому Анатолию. Сегодня ночная смена. Пусть наши дни будут солнечными, дом наполнен уютом, а вся жизнь полна радости и счастья. Дорогая Елена, я вам этого желаю от души. Пусть все-все будет хорошо. Наталья Соболева сообщает, хочу передать привет своим самым родным. Мужу, маме, бабушке, сестре Даше и крестнику Максиму, а еще племяшке Ане, город Ростов-на-Дону. Дорогая Наташенька, вам и вашей семье большой привет. Берегите себя.
1: Стол заказов русского радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.